как годы летят, наши годы летят, будто только вчера мы с тобой говорили, будто только вчера твой кокетливый взгляд

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похорон отца. И как 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охранила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машину.

0: обелиск, на батьку похоронный лист. И улыбается на фото главком Сталин.
1: Музыки много, шансон один.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
2: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
1: А само пройдет?
2: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
1: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
2: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
1: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
2: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: 10 до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: Начала.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

спит за облаками. В небо я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждение и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер *125*125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

0: Планирование тура в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробежки.

он от звонка и до звонка и считал, что 10 лет мелочи, и остался на поселке на пока, на разъезде двух путей стрелочник.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся с специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
1: А в чем?
2: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
1: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
2: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
1: И что же делать?
2: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
1: Впервые слышу.
2: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
1: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
2: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз-Аполлон».
1: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
2: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
1: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз-Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На идеальном газоне без сорняков можно даже в гольф. Или медитировать, или просто играть с другом. Спасибо Гербимаксу. Ликвидация сорняков без вреда для газонной травы. Гербимакс. Английский газон за один сезон.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом «Наш Карада».
5: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент? Какой кирпич?
1: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
4: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: пусть потерпит ГАИ.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
6: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125». #125. Звонки анонимные.
5: Список задач большой. Как же с этим справиться?
6: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
5: Это впечатляет. А как насчет либидо?
6: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
5: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
6: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань, ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Радио «Шансон».
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
11: А попросит долг, я займусь.

0: Радио «Шансон».
1: 7 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила обслуживания маломобильных авиапассажиров, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. С начала осени пассажиры смогут бесплатно резервировать места при покупке билета. В аэропорту будет доступна система бесплатного сопровождения. Если пассажиру потребуется сопровождающий во время прилета, место рядом с ним будет предоставляться без дополнительной платы. Также будет закреплено право на бесплатный провоз протезов и средств для ухода за ними. Цены на красную икру в России достигли 15 тысяч рублей за килограмм. Это рекордная стоимость для деликатеса. Цена свежезаготовленной икры нерки, например, составляет около 12 тысяч рублей за килограмм. Икра горбуши – 8,5 тысяч. Об этом рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Он уточнил, что речь идет о стоимости деликатеса во Владивостоке. Высокие цены нового сезона объясняются плохими показателями вылова. В европейских регионах России цена на деликатес может достигать 16 тысяч рублей за килограмм. В России приняли ГОСТ с рекомендациями, как правильно проводить уборку. Это стандарт, например, для образовательных организаций. Он регламентирует клининг как комплексный, строго контролируемый процесс и включает работу с персоналом, мониторинг и соблюдение санитарно-гигиенических норм. Согласно ГОСТу, сначала необходимо подготовить растворы с учетом концентрации сроков годности. Сухую вакуумную уборку можно проводить в местах, недоступных для швабры. Небольшие рабочие зоны можно очищать влажными салфетками или спиртовыми. Для влажной уборки необходимо использовать 2 или 3 ведра с водой, сказано в рекомендациях. Такую уборку проводят в случае наличия загрязнений. В заключение выпуска официальный курс валют на пятницу 19 июня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань стоит 10 рублей 83 копейки. А далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Вот и конец недели, дорогие друзья, практически
1: неожиданно
0: уже.
1: Неожиданно быстро пролетела
0: пятница,
1: неделя.
0: Да, когда было по-другому?
1: Всегда. Иногда бывает, тянется вот это вот все, знаешь, и думаешь, когда же там уже пятница, она вот она.
0: Да, действительно, все пролетело очень быстро, бодро, энергично, так же энергично, как и ведущие этого шоу Артем Демин и Марина Дымова.
1: Ваши любимые ведущие, между прочим.
0: Да, настоящая Марина Дымова и что-то там.
1: А ты сегодня голография, что ли, если я настоящая?
0: Голограмма.
1: Что такое?
0: В общем, да, мы здесь. Утреннее шоу в формате 2D начинает свою работу. 19 июня на календаре. Пятница, время 7:06. И пора переходить к праздникам,
1: да,
0: которые
1: праздники
0: сегодня.
1: Сегодня волшебный день шлепок. Ты сегодня в шлепках или в кроссовочках?
0: Нет.
1: Хорошо.
0: Я сфотографировался у шлепок.
1: Ну ладно. Всемирный день детского футбола. Всех, у кого детки занимаются футболом, от души поздравляем. Еще сегодня день поцелуев. И еще сегодня Ларион Пропольник. Это вот подсказывает Едвига Карловна.
0: Ларион Пропольник.
1: Не забудьте,
0: понятно, чем надо
1: грядки
0: заниматься.
1: Ну, конечно,
0: да.
1: Пятница — самое время, чтобы подумать, а что, чем я займусь на даче. Поэтому, может быть, у нас будет классный час сегодня. Давно не было, да? Что ты думаешь по этому поводу?
0: Слушай, я не против. Классного
1: часа.
0: Ну,
1: главное, что ты не против,
0: да.
1: И что ты сфотографировался в шлепок других.
0: Да, да, так оно и было. С утра сделал это, между прочим. Дорогие друзья, впереди новости, которые вы проспали.
1: Игра в черный ящик и наш фирменный и вас любимый гороскоп на радио Шансон.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: июня дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрый день.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».
4: Не было до мной, плакала мелкими каплями. Ты забрала покой,

0: новости на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, новости, которые вы проспали. Давайте посмотрим, что у нас тут интересного. Зуб мамонта нашли в Уральской пещере. Это, конечно, интересно, но...
2: Интересно, а люди, интересно, когда вот находят тех, такие кто... штучки, они осознанно, типа, хочу найти зуб мамонта и ищут его. Ну, типа, как янтарь на...
1: А полезу-ка я в какую-нибудь пещеру, куда еще никто не лазил.
2: Ну, это
1: осознанно,
2: опасно.
1: Марин, вот это осознанно
2: но
1: было.
2: Но он же был в пещере, где проводят экскурсии, я так поняла, что это какая-то была обычная. То есть любой мог найти зуб мамонта?
1: Не знаю, но не любой может копаться в музее, а человек
2: мамонта,
1: копался.
2: А зуб мамонта это типа бивни или бивни это не зубы?
1: Ну, по идее, да, это бивни.
2: А мне кажется, нет.
1: Да? То есть есть бивни, есть зубы. Но наверное,
2: ты
1: да,
2: ты когда-нибудь кормил слона?
1: Я нет.
2: Почему мы никогда бивни не клали в черный ящик?
1: Кстати, вот смотри, бивни, да, наверное, это ну, так, производная от зубов, а зубы, наверное, еще отдельно есть. Правильно, да. Он откопал все-таки зуб, а иначе бы так и сказали бы, что бивень откопал.
2: Ну, кстати, да.
1: Тем более, да, он
2: бивни
1: принял...
2: Бивни — это видоизмененные зубы, оказывается.
1: Вот.
2: Это типа как резцы или клыки.
1: Изначально он принял его за камень, но позже и подтвердил геолог подлинность зуба. Теперь артефакт планируют передать в музей, где он станет частью экспозиции. Ну, на самом деле, так себе удовольствие пойти посмотреть на зуб мамонта. Интересно, что?
2: Ну, если бы из него вырезать что-нибудь.
1: Вот, это музей, из него нельзя вырезать.
2: По кости что-нибудь начать вырезать.
1: Марина, тебе лишь бы вырезать что-то с утра. Давай дальше.
2: Снежинки можно. Мне понравилась новость, что 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга не могли поделить машинку. Мужчина предлагал выплатить половину стоимости, а жена, уже бывшая, утверждала, что вообще-то ты мне эту машину подарил. Когда спор зашел в тупик, мужчина вызвал рабочих и прямо пополам на глазах у бывшей жены разрезали Мерседес. Представляешь? Красивый, роскошный.
1: Так не доставайся же ты никому, подумал
2: мужчина.
1: Ну, прямо
2: это, мне кажется, ну, некрасиво.
1: Некрасиво.
2: Раз ты подарил кому? Подарки, не отдарки.
1: Почему
2: или
1: не отдарки? Кстати, да, интересная тема. Подарки, отдарки или не отдарки? Мы никогда не обсуждали это с нашими радиослушателями.
2: Ну, у нас что, 17-летние нас слушают? Ну, что за... Мне кажется, все взрослые люди понимают, если мужчина что-то подарил, он должен это оставить женщине.
1: Да. Ну, а может быть, он... Ну, не знаю,
2: просто
1: да.
2: Просто он жадоба.
1: Нет, там человек пошел
2: жадина,
1: на принцип.
2: Жадина, говядина, соленый огурец.
1: Пошел человечек на принцип, Марина. А когда мужчина идет на принцип, он может и машину распилить, и половину дома, кстати, снести.
2: Ну...
1: Вот так вот. Диван с сюрпризом на 207 миллионов рублей обнаружили в порту Петербурга.
2: Сейчас новость 18+.
1: Да, таможенники просканировали контейнер с мебелью, который следовал в Европу, и нашли... Нашли
2: диванах,
1: в диване,
2: нашли.
1: Да.
2: Не стесняйся, давай.
1: Более миллиона пачек сигарет белорусского производства.
2: А что там какие-то крутые сигареты?
1: Ну, понятия не имею.
2: Или это было классные диваны с сюрпризом.
1: Так, за такую контрабанду злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы. Но...
2: То есть
1: что?
2: Эти люди типа думали, что возить диваны не так выгодно, как возить всякую запрещенку. Ай-яй-яй. Так, ну и мне еще понравилась, знаешь, какая новость о том, что житель Калининградской области нашел письмо в бутылке на Балтийской косе, я так понимаю, и решил он найти авторов, тем, кто, те люди, которые отправляли это послание
1: по почерк,
2: в бутылке.
1: Или они телефон
2: внутри
1: оставили.
2: Лежало пожелтевшее письмо на польском языке, россиянин откликнулся.

0: И через какое-то время с ним связалась женщина. И она рассказала, что написала это письмо вместе с друзьями в новогоднюю ночь аж 26 лет назад, когда они еще были детьми. И теперь вот мужчина, который нашел эту бутылку с посланием,
1: обязан на ней жениться.
0: Теперь планируется этой женщиной встретиться. А может быть, она загадала, типа, встретить свою любовь.
1: Жениха,
0: и он такой,
1: да.
0: А вот он я. А хорошо, вот что всего 26 кстати, лет да. прошло, а не 126.
1: Супер, супер история. Да, она так и никого не нашла себе, да?
0: Ну, такая, я не видимо... знаю, тут про это не уточняется.
1: Полька, новость, полька видимо, так себе. Ладно, дорогие друзья, впереди у нас наша игра «Черный ящик». Сейчас мы в него что-нибудь положим, а вы уже совсем скоро это будете отгадывать.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: Что же в черном ящике, дорогие друзья?
1: Господи, что ты устроил со звуками?
0: Да, вот я диджей настоящий.
1: У нас невероятно. Руки взять бы, оторвать такой диджей. Поставь мой компакт-диск.
0: Ну, давай,
1: дорогие друзья, черный ящик у нас сегодня. Ну вот, если бы Артем действительно тут ходил по студии, наворачивал круги с черным ящиком, то ему было бы легко.
0: Сегодня легкое что-то, воздушное.
1: На самом деле, как будто бы, если бы это стояло у нас в студии, то это было бы очень вредно. Ну, потому что, хотя красиво, но прям вредно. Хватит ходить с черным ящиком, поставь его уже на место.
0: Ладно. В общем, как скажешь.
1: Если поискать это в интернете, это бывает, ну, получается, трех видов. Можно купить за 57 рублей.
0: Ой!
1: И ждать, долго ждать. А если ты уже хочешь купить, чтобы красиво было...
0: Люстра, фонтан.
1: Если хочешь купить, чтобы это было красиво, то примерно 1500.
0: Угу. И оно твое?
1: Ну, как оно, смотря сколько ты можешь себе позволить. Бывают разных цветов.
0: Так.
1: Ценятся больше всего двухцветные. А есть у них такие разновидности, например... Под вид «Океан страстей». Но это, мне кажется, специально, чтобы не жалели люди 11 рублей, чтобы купить вот
0: 11
1: это.
0: Рублей?
1: Ну, можно и за 11 купить,
0: 11
1: да.
0: рублей? Mm-hmm. И «Океан страстей» твой?
1: Да, прикинь, а
0: не
1: ты думал,
0: 11
1: до этого тебя обманывали. А просто всегда... 11 рублей и «Океан страстей».
0: Люди думают, пожалуйста. Если что-нибудь легкое, то это либо... Шары, либо какой-то
1: ладно,
0: газ,
1: хорошо, давайте,
0: вентилятор.
1: Чтобы вам было попроще. Это растение.
0: Угу.
1: Говорят, что есть разные виды, откуда пошло название. Кто-то говорит, что визуально это похоже на вот это. Кто-то говорит, что это связано с греческим городом, так как множество этих цветов, ладно, назовем цветы, причем, почему я решила положить это в черный ящик, вчера в интернете увидела, что, оказывается, это жутко ядовитые цветы, и если вы там их подрезали, например, то надо обязательно помыть руки, а если это у вас стоит на столе, и вы там теребите вот эти вот цветочки, то это может быть крайне опасно, потому что содержатся алкалоиды. Есть же в химии такое понятие, да?
0: Алкалоиды? Mm-hmm. У меня у красного-белого этих алкалоидов с утра.
1: Ну, подожди, это
0: не
1: те
0: другие?
1: Алкалоиды. А ты зачем магазины вслух называешь?
0: Ну, нормально, а чего такого?
1: Черная.
0: Я же не сказал, что это хороший магазин.
1: С розовым. Ну да, не сказал, правда.
0: Ну,
1: ничего
0: вот.
1: Хорошего ты не скажешь про магазины бесплатно, это правда. А, так, надо же это все, если вы хотите сажать, это можно из семян сажать, можно из рассады.
0: Есть вариант, что это мох. Есть вариант петунии, кактусы, ковыль, орхидея.
1: Могут вырастать аж до 3 метров. Стебли ворсистые, листва насыщенно зеленая.
0: У тебя закончились
1: подсказки? Похоже на пальцы. У меня, да.
0: Пассифлора, драцена. Ладно, есть правильные варианты. И, кстати, их немало. Прям вообще немало. И самое интересное, что первой была Алена на аватарке, у которой овца очкастая.
1: Ого.
0: Да, это
1: значит,
0: не я
1: Алена
0: сейчас обзываюсь.
1: Значит, Алена много что знает про «Океан страстей».
0: Действительно, в общем, дельфиниум сегодня такое растение.
1: Да, цветы роскошные. А мне, конечно, нравится название семян. «Океан страстей», «Волшебный фонтан». Кто это придумывает?
0: Так, Алена, у которой овечка в очках, пришлите, пожалуйста, свой номер телефона, и мы придумаем, как вам отправить приз от утреннего шоу.
1: А так много животных на аватарках у людей, кстати.
0: Люди, давайте уже животных менять на ваши лица. Хочется глядеть в ваши глаза.

Изюмин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: новости на радио «Шансон».
1: В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за посещение психолога. Речь идет о помощи не только для самого налогоплательщика, но и для его близких родственников. Авторы инициативы отмечают, что сейчас вычет действует для услуг медицинского психолога. Но многие обращаются к специалистам, которые работают как ИП или самозанятые. Законопроект должен устранить этот пробел. Если его примут, то новые правила заработают уже со следующего года.
2: Ну, это что-то, честно говоря, не нравится мне.
1: Что тебе не нравится? Люди ходят к психологу, тратят деньги.
2: Ну, а то, что куча есть психологов, которые не психологи, а инфо-цыгане.
1: Не ходите к инфо-цыганам.
2: Почему государство должно компенсировать то, что... Ну, ты же понимаешь то, что очень много людей, которые... Ну, в общем, ладно.
1: Выдают себя за психологов?
2: Выдают себя за психологов, да.
1: Ну, также это... многие люди выдают себя за астрологов.
2: Ну и что, может быть, и для за них тоже ведем вычет налоговый?
1: За тарологов. За тарологов тоже нормально.
2: Так, ладно, хорошо.
1: Что?
2: Тут, ты знаешь, ты умеешь сидеть на корточках, чтобы не оторвать пятки от пола?
1: Да.
2: Ой, точно,
1: умеешь. Будь здоров.
2: Простите.
1: Кто-то чихает в эфире, друзья.
2: Американцы и европейцы массово учатся сидеть на корточках, но не у всех получается. И, в общем, в интернете завирусился такой тренд, позу, которую используют в азиатских странах во время отдыха. Но это же не совсем корточки. Там же такая какая-то поза йога из мультика. Но на видео люди пытаются сесть на корточки, чтобы ноги были вместе и пятки от пола не отрывать, и падают. Представляешь? Так что, мне кажется, надо сейчас кружочек записать в наши официальные соцсети.
1: Как ты сядешь как и упадешь? Нет, а что я-то сразу?
2: Ну, ты же говоришь, ты умеешь.
1: Нет, я не понимаю, о чем речь идет.
2: Нет, мы сейчас поймем, азиаты или европейцы.
1: Просто сидеть на корточках, я умею.
2: Потому что этот навык давно атрофировался у европейцев. Привычка просто исчезла, и не могут люди сидеть, не отрывая пятки от пола. Интересно, сколько сейчас наших радиослушателей пытаются сесть на корточки?
1: Если ноги, колени в стороны, то сидеть, не отрывая пятки от пола, можно.
2: Ну, не сильно в стороны, Артем. Ну,
1: вот здесь, а я как гопник только умею.
2: А надо как азиат.
1: Как азиат не умею.
2: Ну, в общем, интересно, да? Мне кажется, сейчас надо в перерыве, во время рекламной паузы, посидеть на корточках.
1: Так, люди устали от нейросетей. 74% считают, что интернет теряет свою человечность.
2: Это правда.
1: Исследование показало, аудитория чувствует, когда с ней говорят боты. А когда люди, и вот к ботам интерес теряется. 60% заявили, что использование искусственного интеллекта брендами отталкивает. 61% не смогли назвать ни одной компании, которая бы удачно использовала искусственный интеллект. Тем не менее, люди продолжают почему-то слушать
2: голосовать за них, и еще и нам присылать иногда, типа, песня. Самое главное, ты знаешь, я узнала, что... На самом деле, когда людям нравится песня, важна даже, как выглядит обложка, потому что, оказывается, маркетплейсы на нас тестируют кнопки «купить» разного цвета, и, оказывается, человек активнее покупает, если кнопки определенного цвета. А мы даже на это внимание не обращаем. Все эти искусственные интеллекты уже давно...
1: Так, надо мне в Яндекс.Музыке поменять обложку.
2: Ты думаешь?
1: Однозначно.
2: Но ты там какой-то, да, как будто бы...
1: Я там грустный, надо сесть на корточки.
2: Какой-то скуф там старый. Если скуф. Ты про ту обложку, про которую я думаю.
1: А там она одна.
2: Давайте зайдем на Яндекс.Музыку и посмотрим, где он выглядит, как старый скуф.
1: Все, друзья, впереди гороскоп, не пропустите.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
10: «Алые паруса». Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала. Встречи на завтра запланировала. Отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября. Время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
13: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
14: «Эх, разгуляй».
13: Михаил Шуфутинский. Григорий Лепс. Стас Михайлов. Ирина Круг. Группа «Воровайки». Чепик. Хола. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
16: Для лиц старше 18 лет.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
17: Дымова и Демин.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Сашка Газарес, кто по гороскопу, не
2: знаешь? Сашка Газарес, не знаю, но он пятки отрывает, я вижу. Так, дорогие друзья, пятница на календаре. 19 июня, давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня хороший день, чтобы взять паузу и отдохнуть. А песня Евгения Григорьева «Семь небес» вам в помощь.
1: Тельцы, постарайтесь не поддаваться соблазну, хотя, вероятно, их сегодня будет предостаточно. На работе, возможно, какие-то непредвиденные трудности, но вы с ними легко справитесь. Ваша песня сегодня «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
2: Близнецы, сегодня вам захочется кардинально изменить что-то в своей жизни, сменить место жительства. Не отказывайтесь от ваших идей. Постарайтесь не перегибать палку. Ваша песня «Наколочка» Михаила Шуфутинского.
1: Раки, сегодня высока вероятность, что вас обманут, так что берегитесь сплетен и слухов. А ваша песня сегодня «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко.
2: Львы, сегодня вам нужно с особой осторожностью выбирать выражения. Одно неверное слово может испортить отношения с человеком, которые строились годами эти отношения, а ваша песня «Она» Холлы.
1: Девы, удачи сегодня на вашей стороне, в семье и в душе будет царить гармония. Родные подарят вам положительные эмоции и приятные сюрпризы, а ваша песня «Ты лучшая» группа «Сентябрь».
2: Весы, ваши близкие и друзья могут сделать вам сегодня интересное предложение насчет совместного проведения досуга. Пятница вечер, это всегда интересно. Смело принимайте. Да, совет дня в песне «Такие новости» Михаила Бублика.
1: Скорпионы, сегодняшний день принесет массу положительных эмоций, интересные беседы и приятные знакомства. А ваша песня «За полярный круг» Анатолия Полотно.
2: Стрельцы, день сулит покорение новых вершин. Если вы сможете собрать в кулак всю свою волю и подключить все внутренние ресурсы. В общем, песня «Белая птица» Елены Ваенги вам в помощь.
1: Козероги, сегодня у вас есть большая вероятность, что можно будет куда-то неудачно вложить деньги или вообще деньги потерять, поэтому проанализируйте и пересмотрите все статьи расходов. А ваша песня сегодня «Роза» Александра Дюмина.
2: Водолеи, сегодня вопросы бытового плана и дела по хозяйству потребуют срочного решения и внимания. Переключите их решение на домочадцев, переложите. «Тяжело седому пацану», слушайте Владислава Медяника.
1: Рыбы, ласки и добрые слова сегодня будут оценены по окружающим по достоинству, так что не скупитесь на добрые слова, подсказку ищите в песне «А я чё?» Валерия Кураса.
2: Легкой пятницы вам.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В магазинах и ресторанах России появится единый QR-код для оплаты товаров, работ и услуг. Его введут с 1 сентября, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Сейчас на кассах часто наклеено несколько стикеров от разных банков. Осенью их заменит один универсальный код, сформированный через национальную систему платежных карт. Ту самую, что управляет картами МИР и системой быстрых платежей, сказал Свищев. В России зафиксировали рекордный уровень занятости. Работает почти 62% трудоспособного населения. Средний возраст работающего россиянина 44 года, уточнил замминистра труда Дмитрий Платыгин. Он подчеркнул, что в IT-отрасли возраст сотрудников достаточно молодой, а в социальной сфере образования и здравоохранения возраст работающих граждан выше среднего. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за посещение психолога. Речь идет о помощи не только для налогоплательщика, но и для его близких родственников. Авторы инициативы отмечают, что сейчас вычет действует для услуг медицинского психолога, но многие обращаются к специалистам, которые работают как ИП или самозанятые. Законопроект должен устранить этот пробел. Если его примут, новые правила заработают со следующего года. Московский государственный университет вошел в список лучших вузов мира. МГУ имени Ломоносова занял 115-ю строчку в мировом рейтинге. Первое место занимает Массачусетский технологический институт. Вторую позицию разделили Имперский колледж Лондона и Стэнфордский университет. Также в топ-5 вошли университеты Гарварда и Оксфорда. В двадцатке лучших вузов мира оказались Китайский университет Гонконга и университет Джонса Хопкинса. Всего в рейтинге представлены 1500 вузов. Заключение выпуска: официальный курс валют на пятницу. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань стоит 10 рублей 83 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 16. Далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим, нужно ли возвращать подарки дарителю. Пишите в мессенджер Макс. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Не имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06. Время московское. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы еще раз всех приветствуем и желаем вам доброго утра. В этом часе будем много говорить. Вы будете много писать, а мы будем много читать. Так бывает всегда.
1: Да? Ты так уверен в этом, в нашей теме сегодняшней?
0: Думаешь, никто не напишет даже?
1: Я не знаю, темы мы решили взять новость, то, что мужчина распилил машину, лишь бы она не досталась бывшей жене. То есть, причем жена говорит, ну ты же мне ее подарил. А он решил, что проще распилить роскошный классный Мерседес, чем оставить его бывшей жене. В связи с этим мы, наверное, хотим обсудить, первый аспект. Когда-то вам приходилось возвращать подарки кому-то? Не обязательно бывшему мужу, может быть, просто парню, может быть, друзьям, с которыми вы переругались. Ну, в общем, что-то такое, что
0: нужно
1: вам пришлось...
0: Нужно ли вообще в целом возвращать подарки? Вопрос. Вот вообще подарки нужно при расставании возвращать?
1: Мне кажется, как будто бы это очевидно, что не нужно, но бывают ситуации, когда это невозможно не вернуть.
0: А бывают ситуации, когда мужчина просто намекает, что типа, а вот это золотишко, вот это вот рыжье, которое ты себе приобрела во время отношения со мной, неплохо было бы вернуть, я это рыжье отнесу в ломбард, и там получу
1: что?
0: За него
1: лавандос. Рыжье? Рыжье?
0: Рыжье.
1: Так называют?
0: На
1: а
0: сленге.
1: Если это белое
0: сленг,
1: золото?
0: Тогда или платина? Уже не рыжье.
1: Ну, в общем, давайте поговорим, приходилось ли вам возвращать подарки. Ну, и если вдруг вы переживали такую странную и грустную ситуацию, как развод, было ли такое, что приходилось делить имущество? Как вы вообще с этим справлялись? Либо благородно забирай себе все, я начинаю жизнь с чистого листа. Давайте вот это вот обсудим.
0: Давайте, плюс 7-909-955-1030. Если есть что написать, конечно, то напишите. Если опыта расставания у вас не было...
1: Мы за вас очень рады, и хорошо,
0: да,
1: и пусть
0: хорошо.
1: Не будет.
0: Да так, ну тогда и подарков у вас таких нет, видимо, да?
1: Почему же?
0: Почему?
1: Нелогично.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Владелец автомобиля.
1: Как будто бы это не подарок, а просто тебе дали попользоваться.
0: Покататься.
1: Ну, типа, да. Прокат.
0: Каршеринг.
1: Долгосрочный прокат.
0: Домашний каршеринг.
1: Просто я, знаешь, про что? По поводу того, что у меня был случай, моя подруга очень долго встречалась с молодым человеком. Дело шло к свадьбе. Она за свои деньги много чего покупала в их квартиру, как ей казалось, что это все общее. И ее деньги как бы были общими, но квартира, жилплощадь была именно его. И потом, значит, они расстаются. Ну, то есть они не были мужем и женой, но вместе они жили там года 4, да?
0: Ну, в гражданском
1: браке. Холодильник, стиралка, все это остается у него. И мы все, вот кто со стороны ее, говорили, а что ты не заберешь? То есть она переехала обратно, начала снимать квартиру.
0: Вернулась
1: и ей
0: к маме.
1: Пришлось заново покупать стиралку, холодильник. Я говорю, так это было твое, но он как мужик должен был тебе это отдать. Ну, раз уж вы разошлись, да, а он даже магнит этот холодильник ей не отдал куда, из тех стран, куда они вместе ездили,
0: вот
1: понимаешь?
0: Казеныш.
1: Ну, это странно, нет? Тут дело не подарки, не отдарки, а просто про какую-то, наверное, мужественность, про человечность.
0: Ну, вот, все-таки люди, они свою сущность показывают не в момент, когда у них все хорошо и когда они любят друг друга, а в момент, когда происходит вот этот процесс расставания, нужно разъезжаться, и здесь уже понятно, кто, что, чего.
1: Но при этом, да, если рассмотреть обратную ситуацию, бывают мужчины, которые тоже расходятся с женщинами, и они отдают ей все.
0: Да.
1: И, допустим, у них отношения с новой женщиной, и они говорят, а я все свои бывшие оставил, вот я такой порядочный человек, но мне кажется, это тоже как-то неправильно, нет?
0: Да черт его знает, Марина,
1: ну,
0: очень
1: тема,
0: все индивидуально.
1: Видите, какая неоднозначная. Вот, например, нам пишет наш слушатель Олегович, а у меня был такой случай, я расстался с девушкой, она хотела вернуть мои подарки, а я сказал, если хочешь от них избавиться, то просто выкинь, мне их возвращать не надо. Ну, вот это
0: а какие были подарки?
1: Плюшевый медведь.
0: Ну вот, медведя плюшевого надо, конечно, было вернуть, да. Нет, я думаю, тут еще многое зависит от того, что хотят вернуть. Если это что-то ценное, ювелирное украшение, дорогая электроника, бытовая техника, ну тогда здесь надо смотреть. А так вот, если это какая-то сувенирка, я дарил ей очки от солнца.
1: Пишите, что вы думаете по этому поводу, друзья.
0: Я дарил ей футболку и кроссовки.
1: Приходилось ли вам требовать свои подарки назад?
0: Плюс +7 909 955 103.0.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте.

0: квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207 10 35. 207 10 35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Как много сообщений-то? Как много расставаний? Как много возврата?
3: Слушай, ну это жизнь, понимаешь?
2: Подарков.
3: Чтобы встретить твою настоящую любовь, наверное, нужно немножко поискать. И, может быть, бывают такие моменты,
2: поэкспериментировать?
3: Когда... Поэкспериментировать? Ну, тут дело не в экспериментах, а в том, что иногда жизнь показывает, что это не твой человек. Беги от него. Особенно, когда вот такая случается история, как Елена нам пишет. Моя дочь была в отношениях около года. Молодой человек, как мне тогда казалось, имел серьезные намерения. Дарил дочери подарки, какие-то вещи, даже нижнее белье. У них не сложилось. Так он при расставании мало того, что потребовал в ультимативном порядке все до одной вещи, включая нижнее белье, вернуть. Мы были в шоке, белье не отдали. Я такого вообще никогда не видела. Ужас, на мой взгляд. Ваша постоянная слушательница Лена, 63 годика. Ну, это реально дичь. Это вот прям, ну, как бы других слов нет.
2: А вдруг оно было не ношено, Марин? Вот да. Неношенное белье.
3: Ага, да.
2: Это дичь или это...
3: Тоже дичь. Ну, извините меня, ну, как бы, не знаю.
2: Я согласен.
3: Это прям характеризует, как вашей дочке повезло, что она узнала это до рождения детей, до брака.
2: Нет, это как надо было насолить молодому человеку, что он из-за принципа готов пойти.
3: Нет, я думаю, что он просто... Слушай, либо неуверенность в себе.
2: Марин, мы сейчас ситуацию не знаем. Но если вот действительно...
3: Так, я попрошу.
2: Инициатором была расставание девушка. Например, она встретила другого. Согласен.
3: Бюстгальтер, верни, зачем?
2: Согласен.
3: Я просто, нет, я сейчас вам расскажу историю вообще феерическую. У меня была одноклассница. Мы долгое время учились вместе в школе, и потом как-то мы с ней встречаемся, у нее был классный муж, все здорово. Так он при расставании, я не буду говорить, кому он ушел, потому что у нас в стране это вообще, и во всех странах как будто бы это запретить, ну, надо запретить, но в общем, судя, он забрал...
2: Мы ее знаем, все.
3: Он забрал свадебное платье. Зачем мужику свадебное платье? Вот
2: для ролевых игр?
3: Да каких ролевых игр? Ты понимаешь, одни собирают нижнее белье, другие свадебные платья. Мужики, ну
2: слушай,
3: что,
2: ну, а
3: что
2: вот,
3: творите?
2: А вот сейчас с другой стороны давай посмотрим на проблемку.
3: Ну?
2: Ты знаешь, что есть некоторые мужчины, которые неравнодушно относятся к использованному женскому
3: белью?
2: Ну
3: это извращенцы какие-то, Артем, их надо лечить.
2: Да, может быть, он с этой целью сказал, верни, а сам иногда берет, достает.
3: Да, Артем, ну хватит,
2: все, согласен, это утро. Так, у меня была ситуация, когда у меня потребовали вернуть подарок, который мне подарила женщина на день рождения. Но так как мы с ней расстались, она сказала, чтобы я вернул подарок, что я и сделал. К сожалению, Дмитрий не написал нам из Израиля, а что же в итоге она потребовала вернуть. Может быть, это тоже какой-нибудь там дорогой Харли Дэвидсон мотоцикл. Дарили вам на день рождения, а при расставании, ну, логично, наверное, да, что женщина такая, типа, а что это я тогда погорячилась? Была немножечко нетрезва. Верните-ка, молодой человек, мотоцикл.
3: Мотоцикл, это мощно. Валерий нам пишет. Доброе утро, дорогой радио, уважаемые ведущие. Тема, конечно, у вас сегодня щекотливая и актуальная, особенно в современное время. Но я думаю, вернее, я уверен, пишет Валерий, да, возможно, будет тяжело, возможно, придется начинать все заново, но... Никогда ничего не забирайте у женщин. Это закон природы. А если есть дети, то оставьте все. И всегда помогайте. Всегда, пишет Валерий. И это действительно слова не мальчика, а настоящего мужчины.
2: А который... Валерий так делал? Я просто хочу, вот, когда мужчина говорит, что типа ты оставляйте все и вообще там в одних трусах уходите из дома. Вы, Валерий, расставались, вы разводились,
3: на
2: у вас есть
3: деле,
2: такой опыт?
3: Я с одной стороны с Валерием согласна, это супер правильные слова, а с другой стороны...
2: Вот взрослый, он ушел к другой
3: взрослый
2: женщине.
3: Взрослый мужчина, да даже не к другой женщине.
2: В одних носках
3: пришел. А если, например,
2: так.
3: Она ушла, изменила и ушла к другому, да. А вы такие, да, машина, дача, квартира, а я поживу с мамой. А если нет мамы, если негде жить, снимать квартиру, когда тебе, например, 54, ну, то есть, как бы, и что делать, если, зная, какие сейчас ипотечные ставки, еще что-то, ну, то есть, это очень сложно, легко сказать громкую эту фразу, оставляйте все,
2: и уходите в никуда,
3: а попробуй начни новую жизнь, когда
2: уходите в хостел. Ну, а куда еще?
3: Хостел тоже вообще-то дорого стоит.
2: Да?
3: Жить в хостеле это примерно как снимать квартиру, если посчитать когда каждый
2: хорошо.
3: Месяц.
2: Так, хостел только звучит по-иностранному и дорого, да? А по
3: ну,
2: факту
3: типа,
2: это не
3: ну,
2: очень.
3: По сути, отель.
2: Ладно, дорогие друзья, продолжаем принимать ваши истории. Плюс 7-909-955-1030. Пишите.
1: Автомобильные новости.
0: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Любой взрослый человек знает, что практически любые бытовые проблемы можно решить при помощи суперклея и скотча. Казалось бы, не очень серьезные полимерные материалы сейчас используются повсеместно. Так, «АвтоВАЗ» рассказал, сколько килограммов пластика используется в «Ладах Веста» и «Искра». В новых «Лада Веста» используется около 85 килограмм пластика, а в более компактных «Искра» около 80 килограмм. Для сравнения, общая масса кузова автомобиля «Лада» без двигателя, подвески и так далее составляет около 400 килограмм. Для разных деталей подбираются материалы с необходимыми характеристиками. По словам представителей производителя, применяются ударопрочные пластики, материалы с устойчивостью к высоким и низким температурам, а также решения для элементов салона, к которым водители и пассажиры постоянно прикасаются. Практически весь пластик для автомобилей «Лада», как заявили в «АвтоВАЗе», имеет российское происхождение. При этом более 20 видов полимерных материалов были локализованы после 2022 года в рамках программы импортозамещения. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Откровенно, сокровенно.
10: Откровенно о сокровенном.
11: Решили сегодня с вами обсудить такую, как выяснилось, очень актуальную жизненную тему, с которой многие сталкивались. Нужно ли возвращать подарки при расставании? Светлана пишет, что возвращать подарки не стоит, даже если произошла ссора или какая-то обида. Я редко обижаюсь и никогда никому подарки не возвращала, пишет Светлана.
12: Александр нам пишет: я не смог пройти мимо обсуждения. В моей жизни, слава богу, не было этого мерзкого занятия, как деление и возвращение подарков. Но я становился свидетелем. И как же до тошноты противно смотреть на людей, которые оскорбляют друг друга, дерутся, что-то делят. Картины противни, мне кажется, противнее... А, картины противнее, мне кажется, не найти. Есть замечательные строки. Жену свою не ругаю, ее никогда не брошу. Ведь это со мной она стала плохая, брал ведь я ее хорошую. Это, по-моему, Маяковский, да? Если угасли чувства, честнее остаться друзьями, и мужчина не имеет права вспоминать про подарки любимой еще тогда женщине. Ни при каких обстоятельствах нельзя унижаться до склока, оскорблений. Это низко, мерзко и тошнотворно. Боже, как приятно, что нас слушают такие люди, которые действительно так и пишут, потому что, ну, надо же все-таки ценить не только то, что плохое между с вами случилось, из-за чего вы разошлись, но и как-то с уважением относиться к той любви, которая была. Понятно, что она может пройти. Одно дело, когда тебе там 17, 18, 19 лет, ты немножко там истеричная молодежь, а другое дело, когда ты реально взрослый мужчина, взрослая женщина, и вот опускаться до вот этого вот... Сковородки делить, ругаться, идти в суд. Идти...
11: Сковородки проще делить, чем
12: просто
11: автомобили.
12: Просто на самом деле, вы знаете, говорят то, что богатым намного проще расходиться мирно, потому что, допустим, у них все, ну, они могут мирно разойтись.
11: И они этого не делают.
12: Но при этом мы смотрим
11: они
12: по телевизору,
11: этого не делают,
12: вот, которые
11: да.
12: Мега богатые люди, у них там какие-то просто ужасные.
11: Они этого не делают, и я тоже удивлен, почему так происходит. У богатых-то людей, казалось бы, но если ты миллиардер, ну, дай ты ей 100 миллионов, что ты, не обеднеешь же. А нет.
12: Так и там женщины хотят больше, понимаешь? Им
11: нет,
12: этого
11: ну, когда
12: мало.
11: Женщины хотят больше, имейте совесть.
12: Совесть имейте, это
11: так,
12: точно.
11: Так, любимый ведущий, тот мужик, что распилил Мерседес, просто жлоб. Считаю, что подарки не требуют возврата. У меня, конечно, не было дорогих подарков. Может, оно даже и к лучшему. А вот за дележкой имущества пришлось заморочиться. Но там было по-крупному. Квартира, дача, машина. Понервничать пришлось изрядно. Мелочевку не делили. Бывший старший слегка подворовал, пока меня не было дома. То вот пару сковородок вынес. Да бог ему, судья, пишет Наталья.
12: Слушайте, ну на самом деле, вот смех смехом, а история про то, что сейчас молодежь предупреждают, составь брачный договор, напиши все заранее, чем потом, через суд. Это действительно моменты, нельзя, конечно, когда ты в порыве любви и страсти влюблен в человека, но это должны, наверное, родители молодым подсказать, что, ребят, жизнь долгая, все что угодно может произойти, давайте-ка подпишите какой-то брачный договор. Еще лет 5 назад я думала, что какой брачный договор?
11: Я, знаешь, тебе
12: какой
11: хочу
12: ужас
11: сказать?
12: А сейчас я понимаю, да, это нужно.
11: Мне кажется, если вот у людей дело идет к свадьбе, а тут им говорят, а подпишите-ка брачный договор. И мне кажется, что уже в этот момент в кабинете нотариуса может быть принято решение, что никакой свадьбы не будет.
12: Ну, не
11: я
12: знаю.
11: Думаю, что люди только
12: мне
11: поэтому...
12: Мне кажется, это родители
11: да,
12: могут
11: потому что ты сразу
12: подсказать.
11: Пришел когда, и ты уже сразу такой...
12: Нет.
11: А вот в случае
12: если
11: чего...
12: Если тебе жених тебе... скажет или невеста, это другое. А если это родители соберутся и скажут, ребят, так и так. Ну, потому что действительно полны...
11: Ну, так значит, родители таких... начнут тогда, знаешь, одни скажут, что нет, вот так должно быть, другие скажут, что вот так, и все. И уже эти родители на свадьбе, они могут
12: Артем
11: уже и не прийти.
12: Не ведет больше
11: да,
12: эту свадьбу.
11: Да, и я не приду вести эту свадьбу. Не надо мне этого,
12: Людмила нам, смотри, пишет хорошую историю.
11: Давай.
12: Доброе утро, дорогие ведущие, любимые Марина и Артем. Во-первых, Артем, я купила новую сковородку после того, что ты сказал, что надо менять сковородку.
11: Да,
12: хорошо.
11: Обязательно.
12: А во-вторых, расставалась 2 раза с мужьями, ничего не делила. Напротив, они еще у меня и прописаны остались. Им просто некуда выписываться, я их жалею. Просто я не подлая. Вот, ключевой момент, не надо быть подлым. Никому, ни мужчинам, ни женщинам. Если нет вот этой вот подлости, какой-то желчности, мелочности, тогда все намного проще при расставании происходит. А не так, что верни нижнее белье, которое я дарил тебе в 2016 году.
11: Оно у тебя сохранилось? Да, сохранилось. Верни, пожалуйста. Так, ладно, привет, голоса из дверных колонок. Это мы? Голоса из дверных колонок?
12: В общем, дверные колонки.
11: В автомобиле из дверных колонок?
12: Зайдите, выйдите из двери.
11: Я никогда не возвращаю подарки. Если подарок так себе, то я их передариваю. Вот это вот так написал Брэдек.
12: Так, как много сообщений. Иванна нам пишет, как-то однажды мы расставались с мужем, он был еще не муж, и я сама отдала подарки. Кольцо с бриллиантом, английский фарфор, и сказала спасибо за любовь. Недавно муж тот же подарил Мерседес, и если что, я и сейчас готова вернуть. Мужа люблю, поэтому с радостью езжу и буду пока ездить на этом подарке. Вместе мы 24 года. Ну, слушайте, иногда женщина говорит, я тебе все верну, забирай свои подарки, это просто, ну...
11: До момента, просто, когда нужно вернуть.
12: Не знаю, просто как будто вот так подлить немножко огонька, чтобы была страсть.
11: Вот. И чтобы он не боялся еще что-нибудь дарить. Дорогой и хороший.
12: Типа она все отдает.
11: Ну да, да.
12: Она у меня не подлая.
11: Конечно. Она у меня не алчная.
12: Тему продолжаем. Пишите. Скоро зачитывать будем ваши истории.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи.

0: Радио «Шансон».
1: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. ФАС опровергла информацию о том, что тарифы на коммунальные услуги вырастут с 1 июля. Ранее сообщения об этом появились в ряде СМИ. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства России, говорится в сообщении. Ведомстве подчеркнули, что итоговые цифры будут существенно различаться в зависимости от конкретного региона. Служба возьмет этот процесс на контроль. Предельные значения составят от 8% в Республике Хакасия до 22% в Ставропольском крае. В Москве индекс установлен на уровне 15%, а в Санкт-Петербурге 14,6%. В России предлагают осторожнее подходить к дистанционным сделкам с недвижимостью. По мнению сенатора Айрата Гибаддинова, такие операции стоит проводить только в строго определенных случаях. Речь идет о квартирах, домах и земельных участках, где особенно важно подтвердить реальное согласие собственника. Сенатор отметил, что электронная подпись, биометрия и другие цифровые инструменты могут быть дополнительной защитой, но полностью заменить личное участие сторон они не могут. Очное оформление помогает быстрее заметить давление, обман или другие злоупотребления. Россияне запланировали более короткие поездки в предстоящий бархатный сезон, пишет газета «Ру». Согласно проведенному исследованию, осенью россияне планируют отдыхать за границей в среднем 4-5 дней. Это ровно на один день меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость суток в зарубежных отелях этой осенью составляет 13 500 рублей, что выгоднее показателей прошлого года. В рейтинге самых востребованных направлений лидером стала Турция, доля которой выросла более чем в два раза. Прошлогодний лидер – Италия спустилась на вторую строчку. Кроме того, из топ-5 выбыли Япония и Испания, уступив места азиатским направлениям, Таиланду и Китаю. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Далее в утреннем шоу продолжаем обсуждать возврат подарков дарителю. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Помнишь, девочка, гуляли мы в саду.

0: дай бог памяти, в каком это году спонсор утреннего шоу.
1: Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно. Сокровенно.
0: Откровенно. Давайте о сокровенном.
2: Немножко от темы отвлечемся, потому что мы вот сейчас про коленные суставы читали, а у нас же в чате происходит такое, что мы с утра Артем всем рассылает, как он может сидеть
1: Артем
2: на корточках.
1: Артем не рассылал ни разу.
2: На самом деле началось все с газореза. Мы зачитали новость, что европейцы массово в интернет выкладывают челлендж, как они сидят на корточках, не отрывая пятку от пола. И оказывается, что европейцы, что-то у них атрофировалось, и они так не могут. Мы еще можем, и у нас уже и Сашка Газорез, и Маруся нам из Красногорска присылает, как она садится на корточки, и Ольга. Дорогие друзья, если вы хотите проверить свои колени на то, насколько вы умеете сидеть на корточках, присылайте, мы вам пришлем для сравнения, как это делает Сашка Газорез и Артем Дёбин. У нас в голосовании презрительских симпатий.
1: Нашли, чем с утра заняться. Ладно, давайте лучше говорить о том, что нужно забирать в случае развода и расставания, а чего не нужно делать.
2: Очень много сообщений.
1: Да, Екатерина нам пишет, если требует мужчина вернуть обратно вещи, значит, нужно ликовать, что жизнь развела с таким человеком. Не представляю, что вот я, например, потребовал вернуть ценные вещи после расставания или ссоры. Но это же как-то характеризует человека.
2: Слушайте, ну а с другой стороны, характеризует, конечно. Допустим, встречаюсь я с молодым человеком, у нас суперлюбовь и все такое. И я, например, мы живем у него дома, да, и я дарю ему какую-нибудь суперкрасивую посуду, потому что мне хочется и нравится есть из красивой посуды. Ну, например, что-нибудь там винтажное, антикварное, да. Мы с ним расстаемся, и я ему говорю, слушай, ну все равно ты же, тебе эти тарелки не нужны. Этот вот винтажный какой-нибудь велерой.
1: Но ты же все равно ничего не понимаешь. Ты же как свинья в апельсинах.
2: Ты приведешь еще новую женщину. Тарелки верни. Ну, то есть, с одной стороны, мне кажется, это, ну, как будто бы это не совсем мелочно. Ну, то есть, если касается вот таких вещей, понятно, что забирать последнюю кастрюлю.
1: Потому что есть вещи, которые представляют ценность только для, скажем так,
2: например, там,
1: для специалиста или для коллекционера.
2: Какие-нибудь
1: или
2: старые, там, ну, не знаю, не то, что совместные фотографии, но, может быть, какие-то книги. Книги я бы забрала свои. Ну, то есть, я не знаю, как. Тут все это очень неоднозначно. Легко сказать, я бы все
1: оставила.
2: Нет,
1: ну, просто видишь, есть вещи личные, а есть вещи общие, пользование общего. Книги – это вещи личного пользования.
2: Ну да.
1: Но это как нижнее белье. Так это же
2: да.
1: И книги.
2: Ну вот Екатерина пишет, тогда, Марина, просто принеси тарелки домой, но не говори, что даришь их. Ну, кстати, да, буду иметь в виду, то я все время со своими тарелками прихожу. Александр пишет, дорогие Марина и Артем, у моего сына получилось так, что ему пришлось развестись с женой. Он ушел только с одним чемоданом. Все оставил жене и дочке. Квартиру, трешку, машину, всю технику, ну и, конечно, все подарки, которые делал жене. Мы с мужем его в этом поддержали. Он мужчина, заработает себе еще. Главное, что они остались в хороших отношениях, всем хорошего настроения, чистого неба над головой, и пусть у всех все сложится наилучшим образом. Ну вот здорово, когда такие родители, они, а то другие придут, отдай нам все. Что он с одним чемоданом ушел, где ему жить, на чем ему ездить.
1: Сделаем небольшую паузу, дорогие друзья, продолжайте писать свои истории.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Разгулялась волна.
2: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Мужчина при разводе распилил Мерседес, потому что женщина, бывшая, его просила оставить машину ему. Ведь это же был подарок.
2: Потому что он подарил, да.
1: А он сказал, да, хорошо, пополам поделим. И поделил пополам с помощью специального оборудования распилил машину. И мы, конечно, хотели бы с вами обсудить, нужно ли что-то забирать.
2: Было ли у вас такое, что приходилось что-то пилить? Mm. Виктор из Саратова пишет, здравствуйте, ведущие. Я подробную историю слышала еще в конце 90-х. Тогда концовка была другой. Жена отказалась от своей половины, и муж потом сварил обе половины. И тогда это был москвич, а не Мерседес. И продолжал на нем ездить.
1: Ну вот видите, история идет всегда по кругу. Все зациклено. Я вообще никогда не возвращал и не просил вернуть подарки, пишет нам Газорез. Подарок никак не виноват, что у людей что-то пошло не так. Развелся я тихо, спокойно и без скандалов. Марина очень хороший человек, и я про нее ничего плохого сказать не могу. Марина, это, к сожалению, не про тебя. И мстить, и пакостить я ей тоже не буду.
2: Про свою бывшую жену, от которой у него, между прочим, 5 детей.
1: Там что-то большое какое-то количество детей.
2: Или 4.
1: Марина, давай сейчас не будем уточнять количество детей у Газореза. Мы попадем в некрасивую ситуацию, понимаешь?
2: Юрик нам пишет классную историю свою. Как-то раз знакомый пришел в гости и принес бутылку коньяка. В процессе застолья мы поссорились, и он, уходя, забрал свой подарок
3: половину
2: с собой.
3: Я половину в себе унесу в этой бутылке. Слушайте, что так не
2: Юрик,
3: доставайся же ты никому.
2: Я надеюсь, что вы потом с товарищем помирились, потому что, может быть, он унес эту бутылку не потому, что он хотел забрать подарок,
1: Марина,
2: а потому что магазины алкогольные уже были закрыты в столь поздний час.
1: Марин, мы сейчас не про это.
2: Ну почему? Это тоже подарок.
1: Это не совместно нажитое имущество.
2: А мы что, обсуждаем только совместно нажитое?
1: Мужчину и женщину обсуждаем. Они два, как человека, решили...
2: А у меня было, что... Подругой мы поругались, и она тоже сказала, верни то, что я тебе дарила.
1: Ух ты!
2: Так что, знаешь, подруги тоже бывают интересные.
1: Как много
2: сюжетики.
1: Я тебе узнаю в прямом эфире. Здравствуйте, любимое радио. Получила от парня рубашку, часы и обогреватель. Расстались, приехал, забрал рубашку и часы. Обогреватель тащить ему было лень. Хорошая вещь, обогреватель. Теперь живет у меня, а прошло уже 40 лет. Масляный, наверное, обогреватель.
2: Да, а масляный тяжелый, самый лучший, потому что вот эти, которые...
1: Он кислород не жжет.
2: Да, вот эти с обдувом, они слишком сушат воздух, так что хороший радиатор надо брать. Людмила пишет, ваш юмор продлевает жизнь, спасибо вам. Мы с мужем были в браке 17 лет, на развод я подала сама. В разводе уже 23 года, ушла с дочерью, оставила ему все и даже не подавала на алименты. Дочь уже взрослая, ей 39 лет, но из общей квартиры мы не выписывались, и без нашего согласия он ничего сделать не может.
1: Идеальная женщина.
2: Будьте миролюбивы. Золотые слова, Людмила.
1: Золотая женщина. Плюс 7-909-955-130. Скоро вернемся. Пишите.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Мы делили апельсин, много нас, а он один, но это не про ту ситуацию, которую хотели бы мы сегодня с вами обсудить. Здесь распилили Мерседес, потому что не решили, не договорились, кому же достанется этот подарок. А подарок был. Теперь
2: смотрите,
1: подарка нет.
2: Какие истории от наших слушателей.
1: Да.
2: У меня к подруге Екатерина нам пишет: пришел ухажер с джентльменским набором: конфеты, коньяк, палка колбасы. После свидания все, что не доели и не допили, забрал с собой. Попрощался и ушел навсегда. Подруга не огорчилась от потери такого счастья. Екатерина из Крыма. Слушайте, ну что это за мужчина? Это как-то так мелкосортно, так.
1: А может быть, он к другой пошел сразу?
2: То ну есть как, с этой не половинками?
1: Да, что, здесь не понравилось, а что, половинки остались? Половинка моя, половиночка. Так, ладно.
2: Ты думаешь, что Михаил про это пел? Про эту палку колбасы, недоеденную подругу Екатерина.
1: Так, у меня много лет назад была прекрасная в кавычках ситуация. Учились в школе, поженились, родили. На свадьбу родители мужа подарили свою старенькую машину. Мы были очень рады. Себе купили новую. Так вот, при разводе мне пришлось возить ребенка на этой машине в садик до предыдущего места жительства. Короче, долго. Но мой бывший муж и его родители решили, что я должна вернуть автомобиль, при том, что я ничего не забрала при разводе и даже выписала ребенка из их квартиры, как они хотели, чтобы мы не могли претендовать. Было очень обидно, было очень много слез, ведь тогда я была молодая.
2: Да,
1: молодая.
2: Наталья из Хакасии на связи. Моя история давняя, еще из времен Советского Союза. Разводились с мужем по причине его измены и рождения ребенка на стороне. Имущество мы не делили. Он только забрал цветной телевизор и стереомагнитофон, но зато взамен привез мне телевизор черно-белый и квартиру мне оставил. В то время она была получена с его места работы, и вот уже не один десяток лет я в ней живу. Слушайте, ну вот видите, все-таки было в нем что-то порядочное. Видимо, действительно встретил любовь, поэтому, ну, я имею в виду то, что и ребенок, и все остальное. Хорошо, что оставил вам квартиру, все-таки это круче, чем телевизор.
1: Сергей Павлович пишет: просто так никогда подарки не заберу, и у меня вернуть не просили. Но если прям сильно насолят, то я верну подарки весьма изощренным способом. Оставлю на видном месте, выкину около подъезда, где живет человек. В общем, так, чтобы он тоже увидел мое поменявшееся к нему отношение. А если бомжи подберут то, что вы там выкинули, и тогда никто ничего не увидит.
2: Тогда будете выкидывать, да, будет, нам.
1: Да, если будет что-то антикварное, вы знаете, кто придет. Кто придет к этому подъезду.
2: Красный холодильник ЗИЛ интересует по-прежнему. Анастасия из Испании на связи. Я замужем первый раз была. Мы вместе 20 лет и женаты 17. Супруг мой был женат до меня. Ушел и все оставил жене с сыном. Со мной он познакомился позже. После жены одна женщина, они просто жили, и мы с супругом платили алименты его первой жене, общаемся с сыном, и все замечательно. В первые годы много раз говорил мне: разведусь, а теперь говорит: ты лучшая женщина в моей жизни. Я тоже очень счастлива. Если, не дай бог, конечно, решим разойтись, то, я думаю, вещи и подарки, и все такое наживное плюс. Зачем мне эти вещи из прошлого? Все отдам ему. Вот такая вот история.
1: Елена из Реутова пишет: трижды была замужем, в первом браке у мужа оказалась любовница, оставила квартиру, все, что совместно нажили, а куда идти, на улицу? Нет, конечно, я молодая, здоровая, сказала, заработаю, во втором браке то же самое. Отказался от совместной приватизации. Любовь любовью, говорит, что любит через 10 лет, когда пришло время расставаться, сказал, что все мое, я сказал, ради бога. А я себе все заработаю. Третий брак, муж будущий пришел, сказал, я тебе все куплю, все оставь, ничего не забирай. Он прям пришел в квартиру, сказал, ничего не забирай, я тебе все дам. И действительно, он дал мне все. Жил площадь, прописал тещу, на что он, намного, на многие не согласны штампом. Потом, то есть я своим мужьям... Как же вы пишете все сложно-то, а? Вот сиди, разбирай. Я своим мужьям оставляла все. Я сказала, говорю, сама все заработаю. Но, как оказывается, с возрастом уже
2: ну,
1: не
2: конечно,
1: все можно заработать.
2: Ну, конечно, мы про это и говорим.
1: Да, совсем легко, да. Легко. Слушайте, вот когда там это, да.
2: А потом... Легко это, когда тебе там 25-30,
1: да.
2: А дальше уже все. Там уже не все так просто. Ну, я поражаюсь, Елена, какая вы гордая. И типа, я все заработаю. А мужики-то что будут делать, если вы будете зарабатывать? Пусть они бы зарабатывали, у вас бы тогда уже 3 квартиры было.
1: Так, Дмитрий пишет: с бывшей женой прожили 20 лет без одного месяца, когда я узнал об измене ее, Ушел в тот же день, в шортах и шлепках. Взял с собой только ружье.
2: Слушайте, опасный вы человек.
1: Все, что у нас сейчас есть, все новое, кроме ружья, любимой Оленьки. Огромный всем привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги.
2: Да, какие решительные мужчины. А вот и история от Евгения. Мужчина нам пишет: здравствуйте, по поводу возврата подарков, наверное, все зависит от ситуации. В январе развелся с женой по ее инициативе. Разрешил забрать вещи и бытовую технику, которую она захотела. А через месяц узнал, что она изменила мне с моим соседом. Тут я вот не знаю, как бы поступил по поводу имущества, если бы узнал раньше. Начал выяснять, что и как. Оказалось, что он еще и донос на других соседей доносил. Сосед зовут Иван. Вот такой сосед.
1: Сосед допросится, Иван Кучин.
0: Возле входа нашего вокзала медики просяны беломор. Мне цыганка в детстве нагадала, что я буду пьяницей и вор. Изменив, предам свою подругу, брошу мать, забрав последний грош, а меньшому преданному другу засажу по пьянке.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Откровенно, сокровенно.
13: Откровенно о сокровенном.
14: Дележка при разводе. Что нужно возвращать, а что нужно оставлять себе. Вот такая у нас сегодня тема. Если двумя словами, конечно. Доброе утро, пишу первый раз. Эта тема для меня очень актуальна, хотя прошло много лет. Мой муж после развода вывез из квартиры все, что считал своим. А своим он считал телевизор, компьютер, который дочери купил, всю бытовую технику. Хорошо, хоть холодильник оставил.
15: Просто, наверное, он в машину не влез у него.
14: Да, мы жили в моей квартире. В тот день, когда вывозил вещи, я работал, а он привез на работу дочь под предлогом, что у него срочное дело появилось. И спокойненько все вывез. Когда вернулась с ребенком с работы вечером, меня ждал вот такой вот сюрприз.
15: А ну вот, ладно. Это как вообще? Мне вот прошло, вот может быть он тогда был типа молодой, и сейчас прошло время, и он об этом жалеет, или как эти люди потом спустя годы нормально своим детям в глаза смотрят, когда они забирают телевизор? Ну, то есть это как-то, ну, это прям очень низко и подло. А, тут еще потому, что есть история более феерическая. Лили пишет, а у меня при расставании муж не только вещи подаренные забрал, он еще и у ребенка забрал игрушечную машинку. Ну, это как?
14: Ну, вот что должна была сделать Лилия, чтобы мужчина так озлобился, и в том числе и на ребенка? Или это был не его ребенок?
15: Да вообще непонятно.
14: Ну, вообще, неважно. У любого ребенка забирать игрушки –
15: это дичь. Даже как у женщины подарки забирать. Это
14: согласен.
15: Дичь. Ирина нам пишет, доброе утро. А мы, когда развелись с первым мужем, свекровь вообще забрала все его подарки, а мои мне не вернули. Ну, вот у нее сыночка-корзиночка, она переживала, что...
14: Так, добрый день. В семье всегда зарабатывала я, пишет нам Татьяна. Но однажды после 25 лет брака меня выкинули на улицу, и оказалось, что заработала я... только на собаку. Но я встала на ноги, и жизнь показала, что я забрала самый лучший подарок. Это собака. И преданный и милый друг дал мне силы снова все заработать.
15: Слушайте, просто история про удивительно прекрасных женщин. Я имею в виду, что действительно, и как мужчины, напишите, вдруг у вас в жизни были женщины, которые вас оставили без порток, как говорится.
14: Да, у таких историй большинство, конечно.
15: У нас, судя по тому, что пишут, как будто бы не большинство. Галина пишет, любимое радио, здравствуйте. Я считаю, что подарок — это товар, который обмену и возврату не подлежит. Готов что-то подарить, значит, готов с этим расстаться навсегда. Другое дело, это совместно нажитое добро. Тут придется договариваться. А вообще, люди, будьте добрее, ценить нужно чувство, а не всякое барахло.
14: Галина, так, мне крупных подарков никогда не дарили, пишет нам Анна, но вывозили за свой счет несколько раз отдыхать на моря. Что касается подарков, я бы не отдала ни одного подарка назад, чего и всем советую. И если бы мужчина начал выклянчивать подарки назад, то получил бы от меня хорошего такого леща. Считаю, это обиженные люди, которые просят назад подарки. Да, они, безусловно, обиженные, конечно. Вы их обидели, женщины, и они вот таким образом вам, естественно, мстят.
15: Смотри, Елена из Москвы с каким истеричным мужчиной была раньше вместе. Доброе утро, у меня была история, мужчина надарил мне подарков. Телевизор, музыкальный центр, видеомагнитофон. И все это за один раз выкинул с четвертого этажа. Причем со всеми шнурами, пульт. Сказал, жаль, что диван в балконную дверь не лезет. Я так плакала, просто не передать. Соседи тоже были в шоке, а он сказал, я купил, и я делаю с этим, что хочу. Это какой-то в Италии, что ли, было дело перед Новым годом?
14: Немножечко
15: там
14: такой
15: вроде как все выкидывают.
14: Психованный молодой человек, безусловно.
15: Самое главное, это опасно, там могли ходить люди.
14: Так, возвращение подарков считаю полнейшей глупостью. Когда их дарят, это же происходит от чистого сердца и с любовью, и уважением. И от кого бы это ни было, это память о прекрасных моментах. Это вот от Евгеш.
15: Ну, в памяти о прекрасных моментах это какие-нибудь действительно часы, кольцо. А если это телевизор, стиральная машина, микроволновка, и мужчина понимает, что «а мне это надо». Я это заслужила.
14: Ольга из Беларуси пишет. У меня был случай, я прожила в гражданском браке 10 лет. Когда уходила, а точнее убегала, меняя номер телефона, я оставила не только те подарки, которые мне дарили, но и те, которые подарили мои родители мне. Просто предполагала, что будут проблемы, но только с оскорблениями, но чтобы еще не обвинили в краже. Сейчас я замужем, двое детей, с кошмаром вспоминаю те 10 лет жизни, когда я ходила в розовых очках, считала, что это нормально, когда ты работаешь на двух работах, а мужчина лежит на диване в поисках, в кавычки, лучшей работы. Любите себя, уважайте окружающих. Всем хорошего дня, ведь сегодня пятница. Напоминает нам Ольга. Действительно, дорогие друзья, сегодня пятница,
15: так,
14: и мы могли бы...
15: продолжаем тему эту или классный час устроим?
14: Давайте голосование.
15: Устраиваем голосование.
14: Голосуем, а мы пока гороскоп вам почитаем.
0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
14: Итак, пятница на календаре, 19 июня. Смотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня у вас хороший день, чтобы взять паузу и отдохнуть. Песня Евгения Григорьева «Семь небес» вам в помощь. Ну, такое пожелание для любого знака было бы.
15: Хорошо. Тельцы, постарайтесь не поддаваться соблазнам сегодня, хотя, вероятно, их будет предостаточно. На работе, возможно, непредвиденные трудности, но вы с ними легко справитесь. Совет ловите в песне «Дурак ты, Вася» группы «Лесоповал».
14: Близнецы, сегодня вам захочется кардинально изменить что-то в своей жизни, сменить место жительства или сделать тату. Не отказывайтесь от идей и не перегибайте палку. Ваша песня «Наколочка» Михаила Шуфутинского.
15: Раки, сегодня высока вероятность быть обманутыми, поэтому берегитесь, разные сплетни, слухи, всего этого вокруг будет полным-полно. Ваша песня в эту пятницу «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко.
14: Львы, сегодня вам нужно с особой осторожностью выбирать выражения, ведь одно неверное слово может испортить отношения на годы. Ваша песня «Она» Холлы.
15: Девы, удачи на вашей стороне, в семье и в душе будет царить полная гармония. Родные подарят вам массу приятных эмоций. Ваша песня «Ты лучшая» группа «Сентябрь».
14: Весы, ваши близкие друзья могут сделать вам сегодня интересное предложение насчет совместного проведения досуга. Смело соглашайтесь. Совет дня в песне, такие новости Михаила Бублика.
15: Скорпионы, эта пятница принесет массу положительных эмоций, интересные беседы в приятных компаниях и новые знакомства. Ваша песня «За полярный круг», Анатолия Полотно.
14: Стрельцы, день сулит покорение новых вершин. Если вы сможете собрать в кулак свои силы и подключить все внутренние ресурсы, все как в песне «Белая птица» Елена Ваенги.
15: Козероги, сегодня у вас есть большая вероятность неудачных вложений и финансовых потерь, поэтому проанализируйте и пересмотрите все статьи расхода. Ваша песня сегодня «Роза» Александра Дюмина.
14: Водолеи, сегодня вопросы бытового плана и дела по хозяйству потребуют срочного решения и внимания. Подключите к их решению домочадцев. И тогда не придется тратить весь день на это. Ваша песня «Тяжело седому пацану» Владислава Медяника.
15: Рыба, несмотря на хмурое настроение, не будьте резкими в общении. Ласка и добрые слова будут оценены окружающими по достоинству. А подсказки ловите сегодня в песне «А я чё?» Валерия Кураса.
14: Радио Шансон всем желает легкой и музыкальной пятницы. Ну так что, проголосовали наши радиослушатели, что мы делаем в следующем часе?
15: Решили, Мария? Что немножко сообщений дочитаем и перейдем к классному часу.
14: А, вот то есть так и, вот. Так, и так будет. И так. А так можно
15: еще
14: было?
15: Еще счастливая каюта, кто не зарегистрировался, регистрируйтесь. 18+.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: Радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. В Подмосковье повысили минимальные штрафы за парковку на газонах и у контейнерных площадок, сообщает ТАСС. Для должностных лиц минимальный штраф вырос с 10 до 20 тысяч рублей, для организаций с 30 до 50 тысяч. Для обычных водителей наказание осталось прежним от 3 до 5 тысяч рублей. Также уточнили правила: штраф за парковку у контейнерных площадок будет только в том случае, если машина стоит прямо перед местом сбора мусора и мешает подъезду мусоровоза. В России сегодня стартует продажа отечественных автомобилей «Волга». Машины на первом этапе поступят в 25 дилерских центров по всей стране. В пресс-службе бренда пояснили, что подробная информация о комплектациях и ценах на автомобили поступит позднее. В линейке бренда на данный момент 3 модели. Самая доступная из них – кроссовер K40 по цене от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Автомобили «Волга» выпускаются компанией «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на пятницу, 19 июня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань стоит 10 рублей 83 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 20. Далее продолжаем обсуждать возврат подарков дарителю. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором». В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Итак, дорогие друзья, 10 часов 6 минут. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Еще целый час будем вместе обсуждать тему, которую начали обсуждать ранее. А ранее мы начали обсуждать новость, которая появилась
1: на просторах интернета. То мужик распилил Мерседес, лишь бы он не достался бывшей жене.
0: Ну, хотя вроде как в подарок шел Мерседес изначально.
1: Ну, видимо, видишь, подарки все-таки отдарки. Пишет нам Любовь. Доброе утро. Замужем была 2 раза. Первый раз муж, когда уходил, забрал все, даже банку кофе. Потом пришел и сказал... что мать сказала вещи отдать. Я связалась все в простыню и отдала. А еще и мать сказала, еще и вещи их нужно. Я думала, вернул, все. А он, оказывается, вот так. Да. Алименты на дочь не платил. Второй ушел благородно сумкой своей. А потом под предлогом взять остаток вещей унес все золото из дома. Но ничего, я выжила, и со мной остались самые лучшие воспоминания. Это мои дети от этих мужчин. Сил всем и мирного неба. Но это тоже жесть. Золото забрал еще и втихаря.
0: Да,
1: что это такое вообще?
0: Некрасивый поступок.
1: Мужики, не делайте так, пожалуйста, ну правда. Это как-то убивает вообще веру в людей. Такая меркантильность, мелочность, ну и непорядочность. Тем более, ну, одно дело, у вас детей общих нет, но у вас дети остаются. Вы в первую очередь, вы не у женщины забираете, на которую там обижены или разлюбили, вы у детей забираете. Вот что подло, мерзко и отвратительно.
0: Татьяна пишет, у меня тоже при разводе платье свадебное попросили вернуть. Я его с удовольствием отдала. А вот машину и кольцо не отдала. Недвижимость пополам с продажи. Все, что в доме было, или продали, или разобрали кому что. Вроде остались все довольны. Больше не общаюсь с бывшим мужем, пишет Татьяна.
1: Игорь из Санкт-Петербурга.
0: Кстати, вот это хорошая тема. Нужно ли общаться с бывшим?
1: Ну, обсудим еще. Впереди много эфиров до отпуска.
0: В каких мы отношениях расстались? С друзьями или врагами?
1: Игорь пишет. Мы были с супругой вместе 33 года. Две дочки живут уже отдельно. Мне 55 лет, супруге 52. Я ушел к другой девушке, оставил супруге двухкомнатную квартиру в Петербурге. Я устал врать жене и жить на две семьи. Думаю, что так будет лучше обоим. Игорь, а вот это супер честно и благородно.
0: Всем бы мужчинам прям так, конечно.
1: Ну, а если бы дети были не такие взрослые, наверное, вы бы так не поступили, а жили бы на две семьи. Интересно вообще. Это тоже отдельная тема, которую можно было бы обсудить как-нибудь.
0: Так, уже две темы у нас есть, да?
1: Записывайте. Кто-нибудь записывает? Так, Сашка Газарец, запишите.
0: Газарец, запишите, пожалуйста. У вас, вам профессия позволяет записывать мысли
1: других? На трубе.
0: Так, тема про подарки хорошая, но стыдно признаться, что подарки никогда не получала, потому что не было никого. Но так прожила лучшие годы жизни, работая и поднимая дочь. Ну, значит, уже кто-то был, раз дочь поднимали. А при разводе 20 лет назад еле отсудила половину квартиры, которую я покупала. Но закон. Так что завидую этим дамам с подарками, хоть попользовались ими. Но, конечно, мужчины ведут себя не по-мужски. Все-таки я верю, что таких, наверное, меньшинство.
1: А Александр пишет классную свою историю. Марина, Артем, привет. В первые годы семейной жизни после ссоры с женой я уезжал к родителям. Всегда забирал свои вещи.
0: А, да, это
1: и
0: смешно.
1: Трусы, и штангу, и гантели. А мы живем вместе уже 30 лет, вспоминаем, смеемся, конечно, до слез. И больше всего жалко друзей, которые всегда помогали с переездом. Вот это добрая душевная история.
0: Да, все вещи. Гиря, штанга и трусы.
1: Это вот молодость, это эмоции.
0: Ладно, дорогие друзья, пишите +7 909 955 103 и 0. А Марина уже начинает.
1: А Ирина Круг будет на их разгуляй?
0: На их разгуляй?
1: Да. Будет же.
0: Марин,
1: делайте громче, заходите на сайт радиошансон.ру.
0: Давай, будем надеяться, что будет.
1: Возрастное ограничение 12+.

0: разводы, чтобы люди потом ничего не делили, нужно, конечно, составлять брачный контракт, и все будет нормально. А то я слушаю сообщения, я в шоке, как себя ведут мужики. И вещи забирают, которые сами подарили. Ужас.
1: Олегович, шок продолжается. Слушайте следующее сообщение от Натальи. При разводе, а это было летом, бывший муж забрал подаренную мне им норковую шубу. И елку. Обнаружила я это только зимой. Долго смеялась, а ведь прожили вместе 17 лет. И даже есть двое детей. Наталья, город Киров. Ну как можно елку было забрать?
0: У детей причем.
1: Ну вот что это
0: за... А у жены шубу забрать, а куда он с ней в ней пойдет, главное?
1: Ну он продаст ее, отнесет в ломбард.
0: Прошли
1: те
0: времена, когда норковую шубу ты можешь выгодно продать.
1: В ломбарде, нет, невыгодно, нет, выгодно не продаст.
0: А зачем? Ну еще на бутылку коньяка
1: вот именно,
0: хватит?
1: Да, на две.
0: Ну это смешно, жесть просто.
1: На видеомагнитофон.
0: Да?
1: Поменяют.
0: И что там крутить на видоке на этом? Ничего, что прошли те времена, когда это было...
1: Ах,
0: да,
1: Мариночка, уж... не застала ты видео магнитофоны.
0: Я застала, я даже в видеопрокат ходила, между прочим.
1: Да.
0: А, пишет нам, значит, Виктория. Доброе утро. У меня, когда брат разводился с невесткой, то оставил все жене и ребенку. А из ЗАГСа после развода, когда выходили, подарил букет и в ресторан пошли отмечать. И с доченькой общаться. Вот есть примеры нормальных мужчин. Мы сейчас за эфиром пытались с Артемом как-то объяснить себе эту статистику, потому что, вот обсуждая уже третий час эту тему, получается, что действительно какие-то...
1: Дикие самые поступки творят мужчины.
0: Ну да. Неужели не было женщин каких-то, которые просто забрали все?
1: Здравствуйте. В первом браке прожила 1.5 года, брак без детей. Жили у него, ушла сама, надоела. Забрала только свою одежду, родственники уговаривали забрать из квартиры нажитое. Нет, не захотела. Во втором браке при покупке квартиры сделали уже, составили брачный договор. Мои родители настояли. И часть денег даже дали на покупку. Папа говорил, вдруг уйдет и мужу квартиру оставит. А так документ хотя бы есть. Муж не захотел махинацию с разводом, спокойно принял решение. А вот его мать через суд хотела выписать сына и внука из квартиры. Думала, я пропишу их к себе. Вот ей был сюрприз, что у нас, оказывается, составлен брачный договор. Думала, что я пропишу к себе. Их 15 лет в браке, есть ребенок, с его родственниками уже 6 лет не общаемся после всех этих судов. Вот такое,
0: да,
1: сообщение.
0: Вот это страсти,
1: от
0: конечно.
1: Юлии, да, Юлия.
0: И
1: вот,
0: самое главное,
1: видишь, оставила
0: вот...
1: брачный договор, молодец.
0: Правда? Мы с тобой в начале эфира говорили, ты говоришь, нельзя, молодые только идут в ЗАГС, а ты хочешь, чтобы они надо составлять, все-таки это действительно обезопасит как-то.
1: Ну, может быть, не перед свадьбой, может быть, потом,
0: просто...
1: хотя бы через полгодика брачный договор составить.
0: В брачном договоре разве ты напишешь телевизор, холодильник, оставляем же... Ну, то есть фишка в том, что все, кто забирает вот эту вот всю... Ну,
1: мелочевку?
0: И не мелочевку, но, конечно, сравнивать с квартирой, с машиной, дачей,
1: ну, в брачном договоре прописывается в основном, конечно, квартира и...
0: Да, я и говорю. А с другой стороны, вот истории. Женщина на работе, а мужчина приходит и все забирает. То есть это никуда не пропишет, тут только порядочность людей и их благоразумие. Но мы обещали, что мы сегодня немножко сделаем классного часа. У нас есть сообщение, которое надо зачитать и поздравить людей. Поэтому давайте... Сейчас мы поиграем в счастливую каюту. Кто прошел регистрацию, ждите от нас через несколько минут звонок. Поиграем. А кто еще не прошел регистрацию, заходите на сайт radioshanson.ru, регистрируйтесь. Возрастное ограничение 18+. Ну а потом останется время и почитаем привет и поздравления и ваши планы на выходные.
2: Реклама на радио Шансон.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035. Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «За Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Марина, Марина! Ты должна сказать «я тута».
2: Я тута.
1: Мы начинаем игру «Счастливая каюта». Красиво?
2: Вот это, конечно, великий.
1: Чечеточки нет, а рифмовать хочется, понимаешь?
2: Ты знаешь, сколько человек зарегистрировалось? Акция длится ровно 5 дней.
1: Я думаю, человек 200.
2: 236.
1: Ну, нормально.
2: Регистрируйтесь активнее, заходите на сайт «Радио Шансон», заполняйте специальную анкету. Фамилия, имя, отчество, номер телефона, согласие на обработку персональных данных, ваш номер
1: Марина,
2: телефона.
1: Марина, а ты хочешь, чтобы больше было зарегистрированных или меньше?
2: А мне просто кажется, что люди не верят, что бесплатно можно выиграть роскошное путешествие на белом круизном
1: лайнере. Марина, вот если зарегистрируется 10 тысяч человек, тебе от этого станет легче или нет? Просто мне интересно. Мне кажется, вот нам для игры 200 уже достаточно.
2: Все, больше не регистрируйтесь.
1: А, нет,
2: мы 2 месяца будем звонить только тем, кто уже зарегистрировался.
1: Первые 5 дней.
2: Да.
1: Ладно, дорогие друзья, шутки шутками. На самом деле, количество зарегистрируемых вообще может быть любым абсолютно. Нам-то нужно просто одно. Кого-то отправить 14 августа
2: в путешествие. Не прям 14 августа. 14 августа суперфинал. Мы поймем, кто поедет. А путешествие вы уже сами выберете. Открытая дата, когда там у вас отпуск будет. В общем, мы дозвонились уже человечку. Зовут его Дмитрий.
1: Сейчас немножко обидненько было. Человечику.
2: Человечище, Дмитрий, вот. В эфире. Здравствуйте.
1: Да. Дима. Так, а какая там... А какая линия?
2: Первая, наверное.
1: Ну и...
2: Дмитрий, вы с нами?
1: Дмитрий. Алло. Дмитрий.
2: А может, вторая?
1: Дмитрий. Нет, вторая лежит. Вторая, там кто-то звонит.
2: Ну, может, сорвался, Дмитрий звонит по второй уже, давай как-нибудь...
1: Не знаю, Дмитрий, вы можете быть на второй? Нет, нету никого на второй.
2: А что произошло?
1: Ну, что-то произошло,
2: Марина. Давай, позже перезвоним, так можно сделать или нет?
1: Ой, Марина, ну ты же знаешь, что я не могу тебе отказать. Мы можем сделать все, что ты хочешь.
2: Оставайтесь
1: давай,
2: с нами, друзья.
1: Послушаем
2: Стас. А значит, мы уже не Дмитрию звоним, а кому-то еще. Это нечестно,
1: наверное,
2: будет, раз Дмитрий куда-то пропал.
1: Согласен.

0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
1: Ну, какие-то проблемы, видимо, у Дмитрия со связью. Дозвонились мы другому человеку, потому что эфирное время не резиновое. Теперь у нас на связи Андрей.
2: Андрей,
1: будем надеяться, что он на связи.
2: Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: О, какой серьезный голос.
1: Загадочный. Андрей, а вы, вас регистрировала дочка, я правильно понимаю?
3: Дочь, да.
2: А вы сами не хотели ехать? Вы были против?
3: Упирался всеми руками, но пришлось.
2: Если выиграете и получите путевку, возьмете с собой дочь за то, что она сделала вот этот маленький подвиг?
1: Она хочет, чтобы родители уехали и побыть неделю. Да.
4: Мне нужна хата.
3: Наверное, скорее всего, возьму.
2: Нужна хата на неделю, поэтому отправлю предков в морской круиз. Так, ладно, хорошо, у нас есть три вопроса, а у вас есть ровно одна минута для того, чтобы на эти три вопроса ответить. Готовы?
3: Готов.
2: Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете Турцию, шансон и кинематограф российский.
0: Время пошло!
2: Вопрос номер один. В каком турецком городе находится знаменитый музей Цистерна-Базилика? Три варианта. Измир, Стамбул или Анталия?
3: Так, Анталия отпадает. Скорее всего, Стамбул.
1: Сколько жен было у бандита Абдулы из фильма «Белое солнце пустыни»? 8, 9, 10.
3: Не слышал.
1: Сколько жен было у бандита Абдулы из фильма «Белое солнце пустыни»? 8, 9 или 10?
3: 9.
2: Сколько участников группа «Республика»? Есть такая группа «Республика», звучит на радио «Шансон». 2 участника, 3 участника или 4 участника в группе «Республика»?
3: 4.
2: Так, вы ответили на 3 вопроса.
1: И нам еще время осталось.
2: Да, и нам очень интересно. Нам очень интересно, справились вы с заданием.
1: Интрига повисла в воздухе.
2: Да, вы ответили верно на все 3 вопроса.
1: Стамбул, 9 жен и 4 участника в группе «Республика».
2: Молодец.
1: Ну, красавец.
2: Молодец.
1: Дочка может папой гордиться.
3: Я правда, не знал, как ясновидящий отвечает.
2: Ну и хорошо, у вас...
1: Можно мы вас...
2: У вас отличная интуиция. Будем надеяться, что вы не растеряете запас интуиции. И если вдруг 14 августа окажетесь среди суперфиналистов, то она вам в очередной раз поможет. Это самая интуиция.
3: Спасибо большое.
2: Трубочку
3: спасибо.
2: Не кладите, мы расскажем вам за кадром...
1: Что делать дальше?
2: Код от счастливой каюты, ключик. И, возможно, именно этим ключиком вы откроете свою каюту на борту лайнера «Астория Гранда». Все остальные... срочно регистрируется в нашей игре на сайте radioshanson.ru.
1: Возрастное ограничение 18+.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон». Дима и Демин на радио «Шансон». На Дерибасовской открылась пивная. Там собиралась компания блатная. Там были девочки.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенцев.

0: shanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Утреннее шоу в формате 2D. На радио «Шансон» с Деминым и Дыбовым.

0: час. Утреннее шоу в формате 2D.
1: Ну что ж, дорогие друзья, в финале несколько минут мы проведем с вами на этой неделе. Артем Демин, Марина Дымова. И у нас есть несколько приветов, которые хотели бы мы озвучить.
2: Лилия нам пишет: в это воскресенье будет день медицинского работника. Хочется поздравить людей в белых халатах, которые спасают жизнь, сказать слова благодарности за это, а также пожелать благополучия вам и вашим семьям. Мой сын причастен к этому празднику, и сегодня он получил награду от главы муниципального округа. Ой, Лилия, мы вас от всей души поздравляем, и всех медицинских работников, и, конечно, вашего сына с тем, что получил заслуженную награду.
1: Ну, рано.
2: Почему рано?
1: Ну, воскресенье.
2: Награду сегодня получился?
1: Ну, награду сегодня, а с днем медработников все-таки лучше.
2: А ну мы же воскресенье день в воскресенье не сможем поздравить.
1: Ну, смогут наши коллеги.
2: А все остальные не забудьте, потому что день медицинского работника — это правда важный праздник.
1: 15:00, программа по заявкам, воскресенье. Было бы нормально, мне кажется, чего
2: ну,
1: нет.
2: Ну, хорошо.
1: Так, поздравляем Грачева Александра с днем рождения. Ну, вот день рождения сегодня, вот это хорошо. Желаю, чтобы кофе по утрам был крепким, пробки на дорогах короткими, счета в банке толстыми, а друзья веселыми. А как, может ли счет в банке быть толстым?
2: А у нас есть сотрудники банков? Пришлите нам номера тех, у кого толстые счета, у кого худые.
1: Так, в общем, чтобы все проблемы решались сами собой или с помощью друзей, пусть год будет настолько крутым, чтобы в конце его ты сказал: ну надо же, вот это я зажигал. Крепкого здоровья, море позитива и побольше поводов для гордости. Поздравьте, пожалуйста, коллектив «Газпрома», просит нас об этом.
2: Ну, у вас
1: и
2: там мечты сбываются,
1: Галина,
2: поэтому
1: Галина, да.
2: Все должно быть хорошо. Тем более, раз пожелали это на радио «Шансон», то все точно сбудется. А еще Кирюха Крутой нам написал: привет, Артем, привет, Марина. А Кирилл из города Красноярска, большой вам привет. Вы крутые, веселые и добрые.
1: Едем с внуком в Москву, ура, Красная площадь. И теплоходная прогулка на воскресенье. Это будет воскресенье. Пишет Светлана
2: из Алексина.
1: Да, но, видимо, уже собираются они с внуком.
2: Ой, здорово, речная прогулка. Вроде там в воскресенье будет нормальная погода.
1: Вроде бы да.
2: Ну или вы привозите из Алексина хорошую погоду.
1: Если она у вас там есть.
2: Ну, вроде бы везде нормальная погода, кроме Москвы. У нас какие-то непонятные. Ну, хотя нам все время не нравится. Жарко, плохо, холодно. Но мы тоже что-то недовольны.
1: Мы
2: чем, Артем, ты выходные займешься? Есть
1: так,
2: какой-то план?
1: Есть, у меня планы,
2: почему,
1: конечно.
2: Почему, ничего не знаем?
1: Субботу...
2: Сниппеты будешь снимать на свою новую песню?
1: В субботу буду работать.
2: Тут?
1: С утра, да.
2: Ого.
1: А после обеда буду работать до поздней ночи, но уже в другом месте.
2: Посмотрите,
1: буду веселить,
2: с каким трудоголиком
1: людей
2: я работаю.
1: Да, ну, суббота
2: быть,
1: у меня очень плотная будет.
2: И попрощаться.
1: А у тебя что будет в выходные? Поедешь на дачу?
2: Ну, конечно.
1: Все,
2: тем более в понедельник утреннего шоу не будешь.
1: Да. Кстати, дорогие друзья, в понедельник утреннего шоу не будет.
2: Ну, Артем будет, так что смотрите.
1: Шоу, я буду. Все, я в понедельник
2: буду.
1: Всем пока,
2: дорогие.
1: Кинообъектив.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона о праве студентов на работу в судах. Документ предусматривает смягчение требований к сотрудникам аппаратов судов. На должность секретаря смогут претендовать обладатели не только высшего, но и среднего профессионального юридического образования, а также студенты вузов, прошедшие не менее половины обучения. Нововведение должно повысить заинтересованность граждан в поступлении на службу в аппараты судов и решить проблему текучести кадров. Таксопарки просят Минпромторг пересмотреть требования к такси. Речь идет об ограничениях, касающихся квот на эксплуатацию нелокализованных моделей автомобилей. Кроме того, предлагают внести этот вид перевозок в транспортную стратегию. Письмо направлено главе ведомства Антону Алиханову. С предложениями выступил также Общественный совет по развитию такси, пишут «Известия». В письме говорится о необходимости создания механизмов господдержки, обновления автопарка, развития цифровых сервисов контроля и безопасности перевозок, повышение доступности такси для семей с детьми, а также совершенствование условий работы самозанятых перевозчиков. Московский государственный университет вошел в список лучших вузов мира. МГУ имени Ломоносова занял 115-ю строчку в рейтинге. Первое место занимает Массачусетский технологический институт. Вторую позицию разделили Имперский колледж Лондона и Стэнфордский университет. Также в топ-5 вошли университеты Гарварда и Оксфорда. В двадцатке лучших вузов мира оказались Китайский университет Гонконга, университет Джонса Хопкинса. Всего в рейтинге представлены 1500 вузов. Эксперты оценивали академическую репутацию университета в соотношении преподавателей-студентов, цитируемость научных публикаций, а также международное научное сотрудничество. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань стоит 10 рублей 83 копейки.

Есть время и место, куда мы хотим вернуться всегда, в любое вообще время, в любую секунду, из любой точки пространства. Но, знаете ли, все меняется, все, без исключения. И даже мы. Но вот это ощущение, оно сохраняется. Пусть изменился ландшафт, поменялись люди совершенно, но наши воспоминания живут. А если еще заякорили это место с какой-то песней, то тогда все. Услышав песню, вы уже там. Вот она, магия музыки. Денис Денисов у микрофона на волнах радио Шансон. Всем привет.

0: берез.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Для людей прагматичных наградой станет посещение всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», потому что заранее они смогут приобрести билеты на сайте radioshanson.ru. 14 ноября в Лайф-арене встречаемся. Владимир Ждамиров там точно будет, а также Стас Михайлов, Ирина Круг, Лис Павал, Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Холла, Чепик. Наши звезды точно вас порадуют и удивят. Еще раз повторюсь, radioshanson.ru. Подробности на этом сайте. Возрастное ограничение 12+. Танцуем, поем, ведь вы ведь настоящие ценители хорошего отдыха и танцевального шансона.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

внедорожник KGM Rexton оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 225 лошадиных сил, стыкующимся с классическим 6-ступенчатым автоматом. Также он по умолчанию имеет подключаемый полный привод с понижающей передачей и жестким подкня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Мало кто сейчас знает из юных автолюбителей, что такое попасть в колею. Но мы с вами люди опытные, поэтому можем даже и рассказать. А для просвещения песню Владимира Семеновича Высоцкого дать им послушать, что и не туды из колеи, и не суды. Ну а пока Александр Дюмин, через некоторое время Виктор Третьяков, Алексей Брянцев, ну и, конечно, гимн радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.

0: Надюшин и Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Это что-то с чем-то. Это
2: уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-3.
3: А ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф Арена. Всенародная танцплощадка. Эх, разгуляй!
8: Эх, разгуляй!
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Сайте radioshanson.ru 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио 63-17».

Страх – это вещь такая рискованная. Но, однако, если с ним дружить, то тогда происходит все наоборот. Ускоряет он и помогает принимать верные решения. Поэтому никогда не говорите «никогда». Даже Александр Ломинский и Татьяна Буланова песню записали одноименную. Никогда. Ну, скажите о своих планах, и Всевышний Вселенная посмеется и сделает так, как должно. Так что принимайте все с улыбкой, ведь это все к лучшему.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Шансон.
1: 12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Минобрнауки напомнила абитуриентам правила подачи документов в российские вузы. Для поступления нужны паспорт, аттестат или диплом колледжа. Согласие на обработку персональных данных, а также документы для подтверждения льгот и индивидуальных достижений. Бумаги можно подать в оригинале или копиях, заверять их у нотариуса не нужно. Заявления принимают лично, по почте или через госуслуги. Всего можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Единый день начала приема документов для поступления в российские университеты на все уровни высшего образования стартует в субботу, 20 июня. Россия передала сообщила ведомство в канале на платформе МАКС. Там добавили, что тесты были переданы в Уганду и Конго. Также организация работы по противодействию распространению лихорадки Эболы получила высокую оценку международного сообщества, включая Всемирную организацию здравоохранения. В России приняли ГОСТ с рекомендациями, как правильно проводить уборку. Стандарт регламентирует клининг строго контролируемые процессы, включает работу с персоналом, мониторинг и соблюдение санитарно-гигиенических норм. Согласно ГОСТу, сначала необходимо подготовить растворы с учетом концентрации сроков годности. Сухую вакуумную уборку можно проводить в местах, недоступных для швабры. Большие рабочие зоны можно очищать влажными салфетками или же спиртовыми. Для влажной уборки необходимо использовать 2 или 3 ведра с водой. Такую уборку проводят в случае наличия загрязнений. В заключение выпуска официальный курс валют на пятницу. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань стоит 10 рублей 8 сейчас, плюс 21, ветер западный 2 метра в секунду. Мария Деева, радио «Шансон».

Будешь, будешь другим лирический герой этой легендарной песни. Или героиня, кому кто ближе, ведь и уже признали, если что-то не так, простите меня, а когда есть ради кого меняться, так. Тогда все происходит само собой, без надрыва, без каких-то сложностей и трудностей. Ведь любовь творит вообще какие-то удивительные чудеса. Именно так я это назову. По-другому язык не повернется это сделать. А мы и рады этому. В компании «Радио Шансон» возможно все. Я узнавал. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствуйте.

0: реклама.
1: 55-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Билек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru.
1: Главной службы Радио Шансон 8495 925 33 17.

Группа Любэ, давай отвечаем. Беру-беру-беру-беру. Все же помнят, а это народная мудрость. Не вопрос, дадим на гора мы музыкальный план на предстоящие. Сколько у нас? 3/4 часа. Владислав Медяник, Евгений Григорьев, группа Бумер, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе и Любовь Успенская. Нормально? Мне тоже нравится.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.
4: Радио «Шансон».

то скажу тебе, сынок, единственный родной мой в этом мире. Хочу тебе преподать урок, пока с тобой вдвоем в пустой квартире.

свое в подвалах. А юность словно зельем напилась в острогах, как

Чувствуете, как веет от этой песни прям каким-то теплым вот светом. И гитары слышатся, перебор, и компания веселая, душевная, и разговор это по душам. Ой, все это будет с 24 по 30 октября на Средиземноморском побережье в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек», потому что «Бархатный шансон» — это наш фестиваль. Будет там проходить Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагачев, Алексей Петрухин, Тамара Кутидзе, Алексей Брянцев, Анатолий Полотно, Федя Карманов будут там. Представляете, какая атмосфера? И любители шансона, это же большая семья. Информация для лиц старше 12 лет, а подробности на сайте radioshanson.ru.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Когда отпускаешь себя по волнам любимых песен, сразу же фантазия подбрасывает тебе такие образы, и даже если ты глаза закрываешь, то и ощущения тактильные могут прийти. Вот как сейчас вместе с вами слушал эту песню и прям на кончиках пальцев ощутил шелк волос своей ненаглядной.

0: только любовь.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Мир борьбы с кибермошенниками. Госдуме предстоит и дальше совершенствовать законодательство, поскольку злоумышленники постоянно адаптируются к новым технологиям, отметил председатель Госдумы. По его словам, ранее принятые меры уже дают результат. Впервые за прошлый год было зафиксировано снижение числа случаев кибермошенничества. Кроме того, председатель Госдумы заявил о существенном сокращении случаев дроперства после введения уголовной ответственности и проведения разъяснительной работы. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московской области. Как сообщает гидрометцентр, гроза ожидается в отдельных районах Подмосковья с полудня до 6 вечера. Такой уровень означает, что погода может быть потенциально опасной. При этом жару в Москве в июне уже не ждут. В гидрометцентре отметили, что эта неделя оказалась холоднее нормы на 1,5 градуса по прогнозу раньше июля. В Москве протестируют систему пополнения транспортной карты «Тройка» с помощью цифрового рубля. После этого пассажиры смогут покупать абонементы и пополнять кошелек «Тройки» новым способом, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, тестирование работы системы начнется уже в ближайшее время. Новое платежное решение появится в приложении «Метро Москвы». Лексутов подчеркнул, что операции с цифровым рублем надежно защищены, и третья форма национальной валюты позволит покупать билеты без ввода реквизитов банковской карты. Заключение выпуска официальный курс валют: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань стоит 10 рублей 83 копейки, плюс 21, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров, температура воды в Москве, реке плюс 15 градусов до плюс 23. В предстоящие выходные дожди прекратятся и плюс 25. Мария Деева, радио «Шансон».

Мудрые люди верят поступкам, а к словам прислушиваются. Но все мы задним числом такие молодцы, все знаем, и ключевое вот это «а я же говорил» или «говорила». В решении, которое мы принимаем, они актуальны именно в этот день, именно в эту секунду. Потом уж, получив опыт, да, тут уж другое дело, и решения будут другими. Но шаг-то, сделанный нами, он абсолютно верен. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать.

100% этот хит Алексея Петрухина и Анны Семеновича раскачают лето. Кстати, сегодня такой неформальный праздник, который называется День русалок. Событий множество. Об этом мы будем говорить опять и ваше сообщение транслировать в программе по заявкам, но это позже. А сейчас Александр Новиков. Тематическая часы с русалкой.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Поработаем!

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

А если у женщины глаза сияют, неважно, зеленые, а не голубые, а может быть карие, это значит, что мужчина молодец. Скажи мне, кто ты, а покажи мне свою женщину. Вот это истина. Лисицын и его фирменная чики-чи-оу. Лиситейн. Что ж, передает он эстафету Мэтру, который с радостью перехватывает право владения вашим вниманием. Виктор Королев на волнах душевного.

0: На радио Шансон реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Алмаг Плюс – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Алмаг Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries 100%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша и получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль на 26 с 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Билек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагуч. Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: июня дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Евгений Кемеровский на волнах душевного. Не знаю. Не знаю, как описать в моменты общения с Евгением вне эфира, ну, вы лично, но это удивительно что-то. Мега умнейший человек с прекрасным чувством юмора, а харизма, это вы и в песнях знаете.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон. Для лиц старше 18.

0: голосом.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбу. По мнению авторов инициативы, молодожены должны иметь возможность компенсировать часть расходов на торжество. Как пишет газета.ру, предполагается, образом супруги смогут вернуть до 52 тысяч из ранее уплаченного НДФЛ по ставке 13%. Отмечается, что это будет своего рода свадебный подарок от государства. Кроме того, такая поддержка может способствовать созданию новых семей. Новые правила въезда во Вьетнам начнут действовать с 22 июня. Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты страны. Сделать это и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда. Анкета доступна на русском языке. Отмечается, что новое требование распространяется на всех иностранных граждан, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Вы думаете, Стас Михайлов поет о какой-то барышне? Возможно, вы и правы. А мне кажется, что поет он про песню «Сердцу милую». И без нее, ну, никуды. Ни туды и ни суды. Денис, Денис у микрофона. Александр Розенбаума, хотите? Их есть у меня.
1: Хозяин, в общем-то, давно себе я...

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Если душа поет примерно так же, как в песне Шамана, на-на-на-на-на, не нужно прерывать ее. Послушайте, начните потанцовывать. И, соответственно, радио Шансон сделайте погромче. Потому что это настроение, во-первых, поднимет, а во-вторых, поможет завершить все дела и, правильно, отдохнуть как следует в предстоящие несколько дней.

и луч. Возле пивной мужик

стоят. Баржи колымских лет. Мне бы

В промежутках между летом и летом есть чудесная мироплощадка «Эх, разгуляй, Ирина Круг». Там будет Татьяна Крутукова, группа «Лесоповал», «Воровайки», «Чепик», «Холла», Владимир Ждамиров, «Шаман». Перечислять всех я не буду. Пусть это сюрпризик окажется для тех, кто билет приобретет на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение мероприятия 12+. Ценители, любители жанра, встретимся в Лайф-арене 14 ноября.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП».
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также «Букинг» и «Подписки».
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
4: Острые в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Чувствуете, как становится все горячее и горячее? А это приближение программы по заявкам вас будоражит. С вами был Денис Денисов, я откланиваюсь, всем желаю прекрасных выходных, а до этого момента чудесного времяпрепровождения в компании «Радио Шансон». До скорого!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
5: Появился горизонт дел. Уезжаю далеко, смел. Помолился за меня друг.

взял тебя с собой, а вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает, а вагончик мой на стыках дней.

0: радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% пункта до 14,25 годовых. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на итоги сегодняшнего заседания Совета директоров регулятора. Как сообщалось 17 июня, решение по ставке будет приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции. Так, согласно данным Росстата на 15 июня, за неделю она ускорилась с 5,5% до 5,64%. Напомню, на предыдущем собрании 24 апреля ЦБ снизил ставку на 0,5% пункта до 14,5% годовых. В Госдуме поддержали введение аналога ОСАГО для курьеров на электросамокатах. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на депутата Анатолия Выборного. Он обратил внимание на повышение активности обсуждения данного вопроса экспертами. Такую тенденцию Выборный связал с ростом числа пострадавших в подобных ситуациях и невозможностью получить компенсацию из-за отсутствия у виновника ДТП страховки. Отмечается, что ответственность должна нести компания, которая оказывает услуги доставки с помощью курьеров со средствами индивидуальной мобильности. Сейчас это никак не регулируется законом. Тем временем в предстоящие выходные в Москве пройдет рейд СИМ. Мероприятие направлено на профилактику нарушений ПДД среди пользователей средств индивидуальной мобильности. Об этом в мессенджере МАКС сообщила столичная госавтоинспекция. В ходе акции сотрудники ГИБДД напомнят водителям данной категории о важности соблюдения осторожности на дорогах и тротуарах, необходимости спешиваться при переходе проезжей части и следовании требованиям дорожных знаков и светофоров. Особое внимание будет уделено безопасному использованию электросамокатов. Курс доллара на сегодня 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань стоит 10 рублей 83 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон»

я песни только для тебя. Был я с детства парень грешный, воровал в саду черешни.

Долгожданная пятница, а это уже маленький праздник, а для кого-то и большой праздник. Настроение отлично, поздравлений. Сегодня 19 июня, и в мире отмечают день неспешных прогулок. Это не вот бег между работой и домом, а когда ты спокойно, расслабленно гуляешь и наслаждаешься жизнью. Я желаю вам летних, прекрасных прогулок. И, конечно, жду сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Проверяю портал и вижу, уже вижу ваше сообщение. Огромный привет летит в город Иркутск. К семье Коваленко, особенно любимой и красивой Яночке и Майе. Яна, скучаю, люблю. Самого лучшего лета, моя дорогая подруга. Дорогую, любимую куму Курочкину Ларису Николаевну с днем рождения. Всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, исполнения всех желаний от кумы Галины. Поставьте хорошую песню, а мы поставим специально для всех радиослушателей.

Привет и хорошего настроения работникам участка обрезки швейного цеха в станице Александрийская от Николая. Горяч привет своему любимому супругу. Обжигает ваш привет Лаврухину Василию. Мы в пути на дачу, а завтра уже будем в пути на дачу к друзьям на празднование их серебряной свадьбы. Ну, праздников у вас, конечно, запланировано, здорово, и мы все дружно завидуем немного. Сообщение от Светланы. Привет Валерию Захарову в Домодедово. Люблю, обнимаю, скучаю и надеюсь на скорую встречу. Александр Грачев, с днем рождения, коллектив, дружно желает тебе, чтобы задачи решались, кофе был крепким, дедлайны далекими, зарплата росла быстрее, чем цены, удача шла следом, а проблемы обходили стороной, и, конечно, побольше отдыха. Оставайся крутым коллегой и отличным человеком, мы ценим тебя, гордимся, что работаем рядом, будь здоров, счастлив и успешен. И еще одно сообщение. Желаю всем прогуляться. Погода наладилась, а я хочу пригласить на прогулку моего любимого мужа Дениса и, конечно, передать привет моим коллегам Татьяне Смирновой и Ирине Гончаровой.

Пятый день на реке Волге. Собираемся вроде домой. Приехали дочь с будущим зятем. Запланировали свадьбу на конец июля. Счастья вам, мои дорогие. Сенгилевский район, Ульяновская область, пишут нам. Мы чувствуем, как вы хорошо отдыхаете, поэтому понемногу, конечно, уже нужно собираться. Любимая прекрасная моя страна, привет, Василий Галдин. Я сегодня люблю тебя. А завтра буду любить тебя еще больше. Всегда твоя Юлька. Поздравления с днем рождения Розовой Елене в город Сокол Вологодской области. Пожелайте, пожалуйста, здоровья. А мы желаем огромного счастья и всего самого доброго. Поздравления от мужа и дочери. Большой привет моему любимейшему Алешечку. Алешечке Половинкину. Я тебя люблю, а еще нашей компании. Мы отдыхаем с удовольствием, слушаем вас. А нам очень приятно. С уважением написала нам Таня из Москвы. Еще один горячий привет летит с Крайнего Севера от Алешки Токмаковой для Сашеньки.

самые горячие признания здесь, на радио «Шансон», плюс 7-909-955-103.0. Ловлю с удовольствием и любовью, читаю в прямом эфире. Передаю привет своей коллеге Ренате, желаю ей чудесного дня и выходных. Всем-всем хорошего настроения, замечательных выходных. Привет всем, особенно Олегу Хадаеву от Татьяны Панасюк из Зеленограда. Всем любителям лесов, полей, огорода в деревне Картмазово настроение. А я скучаю, пишет Татьяна. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Андрея с днем рождения. Люблю его очень. Это сообщение от Елены. Привет любимым и родным, город Курчатов, Любови Николаевне и любимой жене Наталье Поляковой, Диме и Ваньке. Я вас люблю очень сильно и скучаю, написал Михаил. А мы желаем всем хорошего настроения и ждем ваших признаний, привет и сообщений на наш номер, который, я повторю еще раз, +7 909 955 103 и 0. Пишите.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас. Легкости и радости вам в эту пятницу. Поднимаем друг другу настроение. Сделаем это здесь, на радио Шансон. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите ваши приветы, поздравления, душевные порывы. Принимаю все. Привет, радио Шансон. Передайте Алексею Нищакову. Нищаку, извините. Ира, тебя любит, знай. Написал нам друг Виталий. Привет родному Иркутску, привет Наталье, Алене Ростовской, да к зарезу, а также всей команде «Байкал Омуль» ждет вас всех, дорогое наше радио. Йонг Цой написал. Да, мы любим Байкал, любим Омуль, и вам большой привет. Добрый день, хочу передать привет всем слушателям мира, добра, любви, берегите себя. И давайте послушаем хорошую песню. Хорошая песня обязательно будет. Привет в город Иркутск любимому брату Андрею, Инессе, Теме и Диме, вы моя семья. Несмотря на расстояние, всегда рядом, дорогие мои и родные люди. И следующая песня для всех родных.

Передайте привет Сухарниковой Ларисе. Успехов в огородных работах. А это очень важно сегодня, потому что сезон. Привет моей студенческой подруге Валентине из Липецка. Приветик летит из Нижнего Новгорода. Передаю дедушке привет. Желаю хорошего дня, написал нам Илья. Далее. Привет Пановой Ксении, моей любимой подруге. Яркой, красивой и просто сногсшибательный. Ксюня, пусть все сбудется у нас, а у нас всегда все сбывается. Действительно, пусть самые смелые мечты и планы сбываются у каждого радиослушателя. Благодарю всех, кто участвовал. Вот еще одно, кстати, сообщение прилетело. Добрый день, душевное радио. Хочу передать привет своей жене Кире. Мы с ней собираем вишню для компота нашим детям. Ой, как здорово звучит. Это прекрасное мероприятие. И мы желаем вам, конечно, хорошего настроения. И прямо сейчас для вас отличная песня от Татьяны Куртуковой «Матушка».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России отмечается избыток людей с высшим образованием. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков, пишет «Интерфакс». Чиновник считает, что массовое желание школьников поступать в вузы идет вразрез с потребностями рынка труда. По его словам, сложившаяся десятилетиями ситуация представляет проблему для экономики страны. Министр добавил, что сейчас происходит балансировка между средним профессиональным и высшим образованием. Законопроект о домашнем насилии разработали в Госдуме. Как пишет «Коммерсант», планируется распространить 116-ю статью Уголовного кодекса на случай, когда побои совершаются в отношении близкого или человека, находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от виновного. Максимальное наказание по данной статье – до 2 лет лишения свободы. Сейчас эпизоды домашнего насилия, не повлекшие легкого вреда здоровью, квалифицируются как административное правонарушение. Столичный Роспотребнадзор обновил список зон, разрешенных для купания. На данный момент из 9 открывшихся в начале сезона остались 7. Купаться можно в озере Белое, Путяевском пруду номер 1, Школьном озере, в Серебряном пруду 2 и 3, на Пионерском пруду и в зоне отдыха Тропарева. Тем временем качество воды ухудшилось в зонах отдыха Большой городской пруд и пляж Динамо. Сейчас эти территории используются только для отдыха без купания. Доступ к воде откроют после получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований. Зуб мамонта нашли в Уральской пещере Грёзы. Его откопал башкирский путешественник. Изначально спелеолог принял зуб за камень, но позже геолог подтвердил его подлинность. Об этом пишет «Коммерсант». Теперь находку планируют передать в музей Уфы, где она станет частью экспозиции. И в завершении выпуска официальные курсы валют. Доллар на сегодня стоит 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 83 копейки. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

Катя Огонек начинает новый музыкальный час, а радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». И для вас выступят любимые артисты. А самое-то главное, что особое предложение действует в июне. При бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет эта информация. А прямо сейчас группа «Бутырка» с песней «Аттестат».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенко.

0: продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ритм и динамика от Алексея Петрухина и Аллы Рид, а в вагоне-ресторане. Ну, конечно, лето проходит слишком быстро, но время можно замедлить, поэтому поделюсь с вами этим секретом. Учимся замечать детали, обращать внимание не только на уведомления в телефоне, например, посмотреть вокруг. Идете по привычному маршруту раз в сторону, на новый. Тут подметили необычный закат, и день уже, кажется, длиннее и насыщеннее. Продолжаем танцы здесь, на радио «Шансон».

0: Превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Любой взрослый человек знает, что практически любые бытовые проблемы можно решить при помощи суперклея и скотча. Казалось бы, не очень серьезные полимерные материалы сейчас используются повсеместно. Так, АвтоВАЗ рассказал, сколько килограммов пластика используется в «Ладах Веста» и «Искра». В новых «Лада Веста» используется около 85 килограмм пластика, а в более компактных «Искра» – около 80 килограмм. Для сравнения, общая масса кузова автомобиля «Лада» без двигателя, подвески и так далее составляет около 400 килограмм. Для разных деталей подбираются материалы с необходимыми характеристиками. По словам представителей производителя, применяются ударопрочные пластики, материалы с устойчивостью к высоким и низким температурам, а также решения для элементов салона, к которым водители и пассажиры постоянно прикасаются. Практически весь пластик для автомобилей «Лада», как заявили в АвтоВАЗе, имеет российское происхождение. При этом более 20 видов полимерных материалов были локализованы после 2022 года в рамках программы импортозамещения. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Михаил Круг в эфире. Наступает вечер пятницы, и я уверена, что вы любите настоящее веселье, а настоящее веселье вас ждет на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайв-арене. И на сцену выйдут легенды радиошансон, а также новые звезды душевного жанра. Это Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев и многие другие. Зрителей ждет несколько часов танцев, любимой музыки, энергии, ну и, конечно, любимые артисты. Возрастное ограничение 12+. А я желаю всем отличной пятницы. Пусть сегодня все, что вы запланировали, исполнится.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи. Плачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
4: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Разгулялась волна.
8: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Лучин продолжает наш вечер, а я хотела с вами поделиться новостью. В Японии набирают популярность экскурсии без маршрутов. То есть люди платят деньги за то, чтобы не знать, куда они едут. А любите ли вы сюрпризы так, как люблю их я? Очень хочется порой, чтобы кто-то организовал, придумал отдых. Ну и желательно, конечно, все закупил, все расходы взял на себя. А самое ответственное – это настроение и веселье, но это уже наша часть. И мы ее выполним. Меня зовут Рита Виноградова. Всем приятных сюрпризов!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Говорила мама мне много лет назад. Не ходил бы ты, сынок, с пацанами в сад. Только, мама, все равно я в горсад пойду. С пацанами медный грош

0: Шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу. Об этом сообщила пресс-служба правительства. По словам вице-премьера Виталия Савельева, сейчас на пострадавших от разлива мазута территориях продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено нефтепродуктами из-за крушения танкеров. Причиной аварии стало нарушение сезонных ограничений на судоходство. Годовая инфляция в России может временно снизиться из-за переноса повышения тарифов ЖКХ с июля на октябрь 2026 года. Однако это будет только перераспределение роста цен внутри года. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Центробанка сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Кроме того, она уточнила, что текущий общий рост цен также замедлился во многом за счет разовых факторов. Напомню, сегодня ЦБ снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Инфляция на середину этого месяца составила 5,6%. Информация об ужесточении требований к правилам ремонта в квартирах столицы не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Мосжилинспекции. Ранее в ряде СМИ появилась информация об изменениях требований к перепланировке и о планируемых рейдах с 1 июля. В Мосжилинспекции отметили, что никакие указанные в прессе изменения в документы не вносились. Контрольно-надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан, управляющих и специализированных организаций, органов власти, а также при рассмотрении заявлений о согласовании ранее выполненных работ. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса, облачно с прояснениями, местами слабый дождь. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Михаил Шуфутинский, Серега Капитан, а мы на скорости мчимся только вперед. Здесь душевная музыка, здесь любимые артисты и хорошее настроение на радио Шансон. Среди наших слушателей уже есть люди, которые мысленно жарят шашлык где-то на даче, наслаждаются отдыхом, а есть те, кто еще на работе, но душой уже где-то вот там в выходных. Я желаю вам приятного перехода от работы к отдыху. И, безусловно, из тех, кто работает, я желаю всем отличного, классного настроения на сегодня.

0: заграничным уродом.
1: А как же мы любим легендарную группу «Лесоповал», и уже 27 июня у каждого из вас есть возможность попасть на летний концерт, который пройдет в столичном академ-джаз-клубе. Песни, знакомые нескольким поколениям, «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и другие хиты прозвучат вживую. На концерте будет камерная сцена, качественный звук и особенная атмосфера в стиле русского шансона. Возрастное ограничение 18+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Эта команда

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20. Радио Шансон.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: лето – это маленькая жизнь.
1: Чудесная песня от Олега Митяева и слова, которые всегда откликаются. Лето – это маленькая жизнь. А мы ждали и пришло. Оно пришло самое подходящее время быть счастливым и наслаждаться с полной силой каждым днем, каждой минутой этого прекрасного времени года. А музыкальное сопровождение для вас лучшее, приятное здесь на радио «Шансон». Любовь Успенская с увлекательной каруселью прямо сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радости и красоты в этот вечер пятницы каждому, кто на волне радио Шансон. Наше совместное музыкальное путешествие на сегодня завершается. Меня зовут Рита Виноградова. Отправляюсь гулять по паркам Москвы. А в следующем часе не пропустите хит-парад Шансон года. Музыки много. Шансон один.
1: Не смотри на меня.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: тебя. Радио Шансон.
1: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж.
0: Живая струна.
1: Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет. Радио Шансон.

0: Радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России утвердили правила пилотного проекта по реформе уровня образования до 2030 года. Такие документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе Кабмина. В рамках эксперимента базовое высшее образование продолжается от 4 до 6 лет. Специализированное образование магистратура занимает от 1 до 3 лет в зависимости от профиля, а профессиональным уровнем становится аспирантура. В проекте уже принимают участие 6 вузов страны. Планируется расширить этот список до 17, включая Дальневосточный федеральный университет и МГТУ имени Баумана. Тем временем выпускников предупредили о мошеннических схемах с поступлением. Речь идет о фальшивых программах двойных дипломов, обучении за границей или гарантированном зачислении за предоплату. Об этом пишет «Вечерняя Москва». По словам экспертов, такие схемы чаще всего строятся на продаже несуществующих услуг. Отмечается, что для надежности вуз можно проверить через реестр Рособорнадзора. Россияне стали реже менять работу. Показатель текучести кадров пошел на спад после пиковых значений 2023-2024 годов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику найма. В предыдущие два года работодателя поменял примерно каждый третий сотрудник. Основной причиной такого перемещения кадров стал ввод большого числа новых рабочих мест. Однако сейчас на фоне охлаждения экономики потребность компании в работниках снизилась. По данным рекрутерских платформ, в июне вакансий стало на 19% меньше, а резюме на треть больше, чем было год назад. Следующая волна осадков может прийти в Москву уже в понедельник. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, до изменения погоды горожан ожидают солнечные и теплые выходные. Днем в субботу столбики термометров покажут 22 градуса, а в воскресенье от 23 до 25. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Сегодняшний хит-парад напоминает большую компанию за одним столом. Кто-то вспоминает прошлое, кто-то выясняет отношения, кто-то собирается в полет, а кто-то уже вовсю делит лето, не дожидаясь отпуска. У микрофона Рустем Ахмершин. Начинаем движение по музыкальной дюжине недели. Не каждая неприятность заслуживает длинного объяснения. Иногда достаточно двух слов. Эдгар и Рада Рай с песней «Вот зараза» расположились на 12-й строчке хит-парада. Самое любопытное, каждый слушатель наверняка представляет совершенно разного человека. Но реакция при этом у всех примерно одинаковая. Чтобы проголосовать число 38, отправьте на номер 8909-955-1030. Шансон.

0: Удивительная вещь. Годы идут, а некоторые события продолжают храниться в памяти гораздо надежнее, чем в современных облачных сервисах. Александр Маршал с песней «Эти даты» занимает сегодня 11 место. Порой достаточно одного воспоминания, чтобы снова услышать старый звонок телефона, увидеть знакомый двор или вспомнить разговор, который давно закончился, но почему-то остался рядом на всю жизнь. СМС-код число 39.
1: Шансон номер 11.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Планирование тура в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Одни считают дни до отпуска, другие уже мысленно сидят на веранде с прохладным напитком и отключенным телефоном. Алексей Петрухин и Анна Семенович именно для таких людей записали песню «Раздели со мной лето». Песня на этой неделе поднимается на 10-ю позицию чарта. От этой истории веет дорогой, солнцем и уверенностью, что рабочие чаты вполне способны подождать до понедельника. СМС-код число 59.

Кто-то предпочитает ходить по земле, а кто-то выбирает более высокие маршруты. Стас Михайлов с песней «Летай» находится на 9-й позиции. Настроение этой работы хорошо описывает простая мысль. Иногда полезно подняться над суетой хотя бы на несколько музыкальных минут. Вид сверху обычно оказывается гораздо приятнее. СМС-код число 25.

0: В жизни бывают двери, которые открываются ключом, бывают те, что открываются звонком, а бывают самые сложные, эмоциональные. Алена Петровская и ее песня «Сердце бьется в закрытую дверь» остаются еще на неделю на 8-м месте. Наверное, каждый хотя бы раз пытался достучаться туда, где ответа пришлось ждать значительно дольше, чем хотелось бы. СМС-код число 54.
1: Шансон номер 2.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи,

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Некоторые голоса обладают редким свойством. Их узнают раньше, чем радио успевает назвать исполнителя. За годы слушатели привыкли к его особой манере рассказывать истории. И всякий раз кажется, что перед тобой не просто песня, а отдельный рассказ со своим настроением и характером. Итак, Владимир Ждамиров с песни «Купола колокола» сегодня на 7-й строчке. СМС-код число 40.
0: Шансон.

Человеческие отношения – тема настолько сложная, что для ее изучения иногда не хватает ни книг, ни советов друзей. Чепик и Холла с песней «Не люби меня» опускаются на 6-е место. Самое интересное начинается тогда, когда слушатель пытается понять, это просьба, предупреждение или все-таки приглашение сделать ровно наоборот. Пока решаете, не забудьте проголосовать. СМС-код число 36. Шанс.

Похоже, Наташка уже окончательно закрепилась в музыкальной истории этого сезона. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» добралась до 5-й позиции. Чем дольше этот хит остается в чарте, тем сильнее хочется узнать подробности биографии главной героини. Скоро, кажется, ей понадобится собственный пресс-секретарь. СМС-код число 51. Всем Наташкам посвящается.

Любовь редко предупреждает о последствиях заранее. Иначе половина мировой музыки просто не появилась бы на свет. Следующая песня напоминает старую истину. Человек способен учиться на ошибках. Правда, когда речь идет о чувствах, этот навык почему-то временно отключается. Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» занимает 4-е место. СМС-код число 47. Шансон.

0: Хит-парад «Шансон года». Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
7: В тройке лидеров расположилась работа, которая уверенно чувствует себя на любой сцене и в любой компании. Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» получает бронзу. Если считаете, что Миша просто обязан вернуться на вершину, голосуйте. СМС-код число 35.
0: Шансон.

0: Когда артист десятилетиями остается востребованным, это уже не случайность, а профессиональное мастерство. Михаил Шуфутинский представляет в чарте свой суперхит «Последний полет». Работа получилась взрослой, уверенной, очень точной по настроению. Такие песни не требуют суеты вокруг себя. Они и без того находят дорогу к своему слушателю. СМС-код число 21.
1: Шансон номер 2.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Эдгар и Рада Рай продолжают поиски человека, которому посвящено знаменитое «Вот зараза». Следствие пока продолжается на 12-м месте.
1: Бьем за даты, которые будут навеки в сердцах.
0: Александр Маршал напомнил о датах, которые память хранит даже надежнее, чем паспортные данные. Эти даты на 11-й строчке. Алексей Петрухин и Анна Семенович уже поделили лето на 10-й позиции. Михайлов с песней «Летай» предложил подняться повыше над повседневными заботами. 9-е место.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская в очередной раз доказала, что настойчивость способна конкурировать даже с хорошими замками. «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня на 8-й ступени. Владимир Ждамиров напомнил, что узнаваемый голос – это тоже музыкальный инструмент. Купола колокола занимают 7-ю строчку. Чепик и Хола оставили слушателям непростую задачу по расшифровке отношений. Хит «Не люби меня» на 6-м месте.
3: Губы Наташки.
0: Ирина Круг продолжает укреплять популярность Наташки быстрее, чем некоторые блогеры набирают подписчиков. 5-е место.
4: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: Евгений Григорьев еще раз подтвердил, техника безопасности и любовь редко встречаются на одной территории. Его любовь обжигает на этой неделе на 4-й позиции.
5: Перед нами тысячи всех дорог.
0: Михаил Бублик получает бронзу шансон-чарта за песню «Лети лепесток».

Михаил Шуфутинский уверенно провел последний полет через всю дистанцию и остановился буквально в шаге от первого места. На вершине этой недели находится артист, который давно научился жить по собственным правилам. И прямо сейчас узнаем его имя. Первое место занимает Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы». В этой работе нет стремления понравиться всем подряд. Возможно, именно поэтому она вызывает доверие. Слушатели возвращаются к ней снова и снова, а песня продолжает удерживать лидерство в нашем чарте. Если и вам по душе новая работа Александра Васильевича, цифру 8 отправляйте на номер 8-909-955-1030. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Пусть новая неделя принесет хорошие новости, интересные встречи и музыку, которая окажется рядом именно тогда, когда она особенно нужна. До встречи!

силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны отогреться и снова начать, а с огнем

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Дорожные камеры в России предложили передать под полный госконтроль. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, пишет «Коммерсант». Сейчас регионы могут заключать с коммерческими организациями соглашения, по которым комплексы фиксации устанавливает и обслуживает бизнес, но все материалы направляются в госавтоинспекцию. По мнению Нилова, это приводит к заинтересованности бизнеса в извлечении прибыли из ошибок водителей. Однако эксперты уверяют, что участие частных компаний в развитии сети камер сегодня ограничено и контролируется государством. Дождь и гроза обрушатся на Москву в ближайшее время. Непогода продлится до 9 вечера. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства. При грозе ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Поэтому горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них авто. Ранее специалисты сообщали, что июнь в столичном регионе может на 50-80% превысить норму осадков. Изнуряющей жары в этом месяце больше не ожидается. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на выходные: понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Алла Некрасова, радио «Шансон».

можно совершенно ответственно сказать, что песня прям практически про всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Евгений Кемеровский в числе участников. Это радостная новость. Мы приглашаем всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья 14 ноября на Лайф-арену. На вечер, наполненный любимыми песнями «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лиса Павал и другие звезды, которые поют в эфире радио «Шансон», выйдут на сцену Лайф-арены. Ну а зрителей ждут несколько часов любимой музыки, танцев, отличного настроения для зрителей старше 12 лет. Добрый вечер. Зовут меня Юлия Степанова. Продолжаем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ради Love Story с маэтром шансона по-русски Михаилом Шафутинским можно отправиться даже в Турцию. В этом году большая радость. Михаил Захарович едет с нами на фестиваль «Бархатный шансон». Эта музыкальная встреча состоится с 24 по 30 октября в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек» Турции, Средиземное море. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и другие артисты будут петь вам. Для лиц старше 12 лет, но только в июне в честь Международного дня защиты детей особые предложения для семей при бронировании тура в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Добрый вечер всем, кто слушает радио «Шансон» с пятницей, 19:17 в столице. Дюна далее.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучен. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
6: Телефон рекламной службы в Казани.

наш стоял. Приходила с хутора девчина, угощала, чем Господь послал.

Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон».

Шансон, шансон отчаянный, как говорится, наотмашь. Игорь Растеряев в эфире радио «Шансон». Ну а для тех, кто любит все-таки песни поклассичнее, мы приглашаем на концерт. Легендарный лесоповал соберет поклонников на летние концерты 27 июня. Песни, знакомые нескольким поколениям, можно послушать в столичном академ-джаз-клубе. «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и другие хиты прозвучат вживую. В концерте будет камерная сцена, качественный звук и особенная атмосфера в стиле русского шансона. 27 июня, академ-джаз-клуб, группа «Лесоповал», для зрителей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
10: «Эх, разгуляй».
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Песня не прощается с нами никогда. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на радио «Шансон». Сегодня пятница, а значит, в 8 вечера нас с вами ждет отличная творческая встреча в программе «Живая струна». Сегодня, 19 июня, у нас в гостях Анатолий Полотно и Федя Карманов. Наверное, излишне рассказывать, что вечер будет заводным, веселым и насыщенным всякими историями. Слушайте и смотрите радио «Шансон» с 8 вечера. Наш эфир прямо сейчас Тамара Кутидзе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минимальную заработную плату для медицинских работников предложили закрепить на федеральном уровне. Как сообщает РИА Новости, выплаты хотят установить в размере не ниже 150% от средней зарплаты в регионе. Авторы инициативы считают, что сейчас доходы медиков сильно отличаются в разных субъектах. Из-за этого специалисты в менее обеспеченных регионах оказываются в неравных условиях. По мнению депутатов, единая планка должна сократить этот разрыв. В Госдуме предложили автоматически ставить максимальный балл за задания в ЕГЭ, в которых были выявлены ошибки и некорректные формулировки. С такой инициативой выступил вице-спикер Борис Чернышов, пишет ТАСС. Депутат также предложил рассмотреть возможность начисления выпускникам, столкнувшимся с такими заданиями, дополнительных баллов в качестве компенсации. Ранее сообщалось, что в период проведения аттестации по русскому языку школьники и их родители начали массово жаловаться на опечатку в одном из заданий с правильным ударением. График движения поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце изменится в воскресенье. Об этом предупредила пресс-служба Московской железной дороги. Составы будут ходить с минимальным интервалом 4 минуты до половины 11-го. В обычные выходные по этому расписанию они курсируют до 18 часов. Подчеркивается, что сокращение времени ожидания «Ласточек» связано с проведением мероприятия на стадионе «Лужники» рядом с одноименной станцией МЦК. В начале лета россияне стали чаще покупать бутилированную воду. Об этом известие сообщили в пресс-службе «Честного знака». Так, только за первые две недели июня в стране продали около 430 миллионов литров упакованной воды. Это почти на 5% выше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего воды покупали в Московской и Ленинградской областях, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Новосибирской области. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем это хорошо, как говорится, часик в радость. Юлия Степанова сегодня помогает. Привет.
1: Добрый вечер.
0: Привет, с возвращением тебя, мы после вот твоего
1: выхода. Да я уже давно.
0: Ну, ты давно, а я-то тут раз в неделю.
1: Я сейчас опять скоро уйду.
0: Вот, видите, как...
1: Не буду тебе наедать.
0: Что-то как-то сквозит у нас в студии. Сквозит, потому что не хватает одного человека, да, ждали двоих, а пришел один.
1: Я думала, кондиционер надо убавить.
0: Анатолий Полотно сегодня у нас в студии, привет.
2: Дорогие друзья,
0: да.
2: Не то, что сквозит, просто дует сильно.
0: Дует, потому что вы не разли вода с Федей Кармановым, и сегодня я, конечно, увидела, когда ты подъехал к студии, смотрю, один выходит из машины, думаю, господи, не дай бог, поссорились, что ли? Они же все время вдвоем ходят. И смотрю, выходит один, думаю, ну, может быть, из разных мест как-то едут, там кто как. А он приболел.
2: Приболел немножко, дружище, у меня, поэтому... Ну, бывает. Надеюсь, ненадолго, поэтому в следующий раз будем вдвоем.
0: Вот что значит, когда в дуэте, но два самодостаточных артиста. Могут, так сказать...
2: Не то слово. Ты можешь представить, я все эти песни написал, а я не помню слова... Вот вы сегодня даже убедитесь.
0: Да?
2: Даже...
0: То есть под ляляшки будем
2: в
0: сегодня?
2: В удаче даже не помню слова его, представляете?
0: Да, да.
2: Вот клянусь мамой, как говорят.
0: Ну а чего, нужно обзавестись этим. Тут многие, кстати, к нам, так сказать, люди из московского долголетия приходят с
1: планшетиками,
0: с планшетиками.
2: Через годик, через два, надеюсь, приеду с этим аппаратом.
0: Хорошо. Ну что... Как обычно, это наша хорошая традиция, я думаю, не только на живой струне, но и в твоих концертах. Вы всегда, по-моему, начинаете «Добрый вечер».
2: Конечно, «Добрый вечер», друзья. Песня «Так и называется». Написана, кстати, единственная песня, которую я написал вот специально для встречи со слушателями, со зрителями и так далее. В общем, «Добрый вечер».

0: песня.
1: Да, Анатолий Полотно, если вы только что к нам присоединились, сегодня дарит нам свой концерт. К сожалению, сольный, без Феди, но давайте пожелаем Феде скорейшего выздоровления.
0: Да, ну Федя здесь присутствует, только он, что конечно, скрипочка конечно, была, и бэк-вокал его
1: он всегда
0: прекрасный.
1: Где-то рядом.
0: Да.
1: Но я думаю, что до октября-то выздоровеет, даст Бог, потому что с 24 по 30 октября Турция, Белек, бархатный шансон, как,
0: Ксюшенька,
1: как
0: у нас,
1: без Феди.
0: У нас север, мы же должны сплавляться по рекам. Знаешь, как беспокоимся, и он тоже переживает. И дай Бог, чтобы быстренько он поправился.
1: Север севером. Я вот тоже очень удивлена. Мне тут принесли кое-какие разведчики, что я так думаю, я же все это рыбалка, охота, вот это все мужское, севера и все. А тут мне донесли, что месяц на Мальдивах.
0: Ну, это...
1: Оправдать.
2: А там рыбалка.
1: А там ракушки.
0: Ракушки,
1: а да. Там русалки.
0: Это главное, как бы вот... главная тайна, которую ты открыла в моей жизни. Дело в том, что у меня жена просто с ума сходит по этим Мальдивам, а я по северам. Вот поэтому мы с ней как бы нашли общий язык. Я с ней езжу на север, а она со мной не ездит на севера.
1: Наоборот, на юга ты с ней ездишь, а она с тобой на севера не ездит.
0: Вот, молодец, вот. Черт побери, конечно. Вот. Я с ней езжу на Мальдивы.
1: Да. Ну, в общем, хорошо устроился, я хочу тебе сказать.
0: Да повезло. Даже боюсь говорить об этом.
1: А у нас маленький праздник, друзья. У нас сегодня презентация книги, так получается. Потому что, так, показываем, кто там у нас видеоинженер. Смотрите, какая толстенная книжка. Называется «Выход за предел». И причем она мелкозернистым почерком. То есть, по идее, это вообще на тома 3 может быть, если такой почерк для...
2: Московского долголетия.
1: Да, для московского долголетия.
0: Вообще на 2 точно. Мало того, еще 2 главы, там страниц по 100, наверное. Еще пришлось исключить по художественным соображениям. Опять же, вот моя жена, она очень разбирается в литературе.
1: 3 года писалась книга. 3 года, правильно я говорю?
0: Да.
1: 3 года писалась книга, такая вот толстенная, отличная, и она, хоть и художественная литература, но все же кое-кто из персонажей 80-х, 90-х, и даже нулевых годов, по всей видимости, может там найти свои имена, фамилии, явки и так далее.
0: Совершенно точно. Она не автобиографична, как многие считают, что вот, типа, Полотно писал себе песни, а теперь за книги взялся. Угу. Чтобы вы понимали, я еще и картины когда-то писал.
1: Да, это я помню.
0: Было. Но дело не об этом. Просто что-то тут вот, даже не знаю, я написал сначала детскую книжечку для сына.
1: Угу.
0: У меня же сын.
1: Да.
0: Такой прямо ух. Вот, и про меня, про Сашку и брата, и про Кольку дурака. Книжечка для сына была. И вот что-то так меня увлекла эта писательская деятельность. Я уселся вот за эту толстую книгу. А сейчас пишу продолжение этой книги, поскольку есть издательство такое самое, не буду сегодня его рекламировать, но очень крутое. Вот. И они предложили сделать продолжение этой книги. Приходится.
1: Но на это времени надо много. А ты же любишь и поработать, так еще и отдыхать. А я не знаю, как на севере, но на Мальдивах, наверное, не очень хорошо пишется.
0: Как раз наоборот.
1: Да?
0: Классно.
1: Под грибком, шезлонг?
0: Ну, нет, я вообще из номера не выхожу.
1: Понятно.
0: Да, я шучу. Там все в порядке с погодой, там вообще все в порядке.
1: Ну, да. Поехали дальше, колечко.
0: Да, я очень хочу поздравить всех присутствующих, во-первых, в этой студии прекрасных женщин наших. Вот. Ну, и всех женщин, которые по ту сторону эфира, около радиоприемников, может быть, кто-то в машине.
1: Да, приготовляются в общем, к предстоящим выходным.
0: Как Федя говорит, Толя, у тебя много хороших песен про женщин. А, у тебя много песен про женщин, и обе хорошие. Так что вот, для вас, дорогие женщины.

0: Анатолий Полотно сегодня в программе «Живая страна». Если вы только что к нам присоединились, добрый всем вечер. Слушайте нас, смотрите. Анатолий сегодня один, без Пети Карманова. Это, по-моему, первый раз за все время, которое я работаю на радио «Шансон», во всяком случае. Но как бы в этом эксклюзив, собственно. Песня шикарная, и каждый раз, мне кажется, я тебе это уже говорила, это моя, ну, одна из любимых, если не самая любимая в твоем репертуаре.
1: Она спасибо, Ксения. Твоя похвала дорогого стоит.
0: Нет, она какая-то кружевная, и вот когда целуешь воздух, она очень такая классная, очень классная, атмосферная, хорошая.
1: Я старался.
0: Да. Наверное, давно она написана, очень давно.
2: Довольно давно.
1: Не помню.
0: Да, довольно давно. Кстати, коль мы говорим о такой несколько ностальгической книжке «Выход за предел», которую ты мне сегодня подарил, которую писал аж 3 года. А вот не скучаешь ты по коллективу? У тебя ведь, как он, Лоцман был?
1: Лоцман.
0: Я, конечно, понимаю, что с Петей не соскучишься, но, тем не менее, ты, в принципе, такой человек-то ансамблевый, так скажем. Ну, во всяком случае, начинал с такой, с командой, со всем этим. Вот нету какой-то такой вот... Тебе то прошло.
1: Ты совершенно права, я вообще коллективный человек по своей натуре. Ну, во-первых, с Урала, видимо, там вот этот климат подходящий для того, чтобы как-то уважать коллектив и стараться, чтобы коллектив тебя уважал, потому что одному выжить на северах и вот на Урале там очень сложно. А с другой стороны, мне как-то веселее, знаешь. Но пришло такое время, вот как раз, когда группа «Лоцман» распалась, мы неожиданно переехали в Москву. Вот, коллектив из Перми. И было сложно, как бы, ну, по этой причине. Вот. А потом начались всякие эти экономические сложности.
0: Но с другой стороны, всему свое время. Это мне тоже кажется, что это такой период.
1: Нет, мне очень хочется. Причем вот именно многие, как бы сейчас из коллег, я не ругаю, ничего, не подумайте. Говорят, вот я тут вживую сегодня спел весь концерт. Но мы с Ветькой так переглянулись, ну, молодец. Вообще-то мы всю жизнь поем вживую. А с живой командой вообще совершенно другое дело. Там другая энергетика. Особенно, когда команда уже споенная, спаянная, когда уже там идет такой шизгар.
0: Но мы еще немножечко вернемся сегодня к каким-то ностальгическим воспоминаниям. Ты мне сам подсказал эту тему. Во-первых, пришел без товарища, но с книгой. Вот, на Кыль мы вспомнили твою родину, Пермь, Урал. Следующая песня, но через 3 минуты она будет вот о холодах, да?
1: Конечно.
0: Да, но это чуть-чуть попозже. Живая страна.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знаний». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Ох, давненько не слышал эту песню. Анатолий Полотно сегодня в живой стране, если вы только что к нам присоединились. Добрый вечер, всем хорошего настроения. А вот сплавляешься, вы сплавляетесь по Карелии или по прямо вот, или Урал, или
1: Ксюшенька, мы сплавляемся Сибирь. По всем северным рекам, которые от Чукотки, Камчатки, Певек, на Тикси мы летали только, я не знаю, там 14 лет. Вот. Дальше Воркута, Воркутинский весь бассейн, речка Кара, и до Карелии, вплоть до Карелии, а дальше уже все, дальше уже другие границы,
0: дальше
1: другие
0: Мальдивы.
1: Государства.
0: Дальше Мальдивы, все. Дальше же Мальдивы.
1: Дальше Мальдивы, совершенно верно.
0: А есть какие-то места, где вы еще не были, а вот хочется, а как-то вот не получалось?
1: Да ты знаешь, у нас такая страна удивительная, что вот, ну, столько мест, ребята.
0: Но не везде сплавляются, правильно?
1: Ну, а почему? Как-то... Кто-то может просто пешим, кто-то под рюкзачком любит, вот, у костерка и все остальное. Кто-то, вон, на снегоходах у меня ребята ходят, я даже не знаю, куда там, Северный Ледовитый океан, туда забираются.
0: Когда вы работаете, товарищи?
1: Нет, я не про себя сейчас. Мы особенно Федя холода боится, у него же у него же скрипка, у него же пальцы.
0: Да, хотя... Да. И вообще горячая кровь. Он хотя... же такой южанин же.
1: Да какой южанин? Он с Урала, так же из
0: Перми. Ну, у него вот такой он, вайб, как сейчас говорят.
1: Он, ну, вот, вообще он наполовину южанин. Слушай, он же 10 лет проработал в Сочи, в Сатурне. Вот. Это был самый лучший ресторан Советского Союза. Вот там просто все сходили с ума от его скрипки.
0: Ну, да, да,
1: и
0: да.
1: Вокала, ну, да, кстати сказать. Там он и женился.
0: Вот.
1: Ой, черт. Он же просил не говорить.
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Семен.
0: А в Перми часто бываешь? Или уже...
1: Каждый год мы...
0: Или уже никого там не осталось?
1: А нет, с концертами я имею в виду.
0: А, с концертами?
1: С концертами каждый год или через год как-то так получается. У нас там всегда каждый год или когда мы приезжаем, 3 сольных концерта в разных дворцах культуры. И что радует, битки. Вот. Некоторые даже нам завидуют. Я говорю, ребята, ну, если бы вы здесь, в этом городе родились и
0: не,
1: жили...
0: Не, ну, это, мне кажется, закономерно,
1: далее,
0: когда тебя вот принимают как никого другого, именно в твоем городе.
1: Ну, конечно.
0: А кого-то там в другом городе, где, ну, может это... быть, кому-то прохладнее, а тот человек оттуда. Ну, это, я считаю, закономерно.
1: Это большое счастье вообще для любого артиста на своей родине, чтобы у тебя зал собирался. И... А 3 зала, это вообще...
0: Это да, это да. Ну что, топаем дальше. Большое счастье послушать следующую песню. Вот написано, я не могу понять.
1: Недолга.
0: Недолга.
1: Собственно, вот по этой причине вот ты не смогла понять, я тоже. Я прочитал это слово. Это я помню, это старинное слово русское. Угу. Вообще, честно сказать, у нас потрясающий язык. У нас совершенно короткая память. У нас такой язык, ребята. Ну, красота необыкновенная. У нас на все случаи есть свое русское слово. Ну, забили
0: так
1: немножко.
0: Так еще в каждой местности еще и свой фолк такой, который своеобразный.
1: Ну, не будем как бы удаляться.
0: Нет, я не это.
1: Я хочу спеть вам песню такую лирическую. Собственно говоря, я... Вот это ближе мне вот такая тема, но я редко вот такие песни там на концерте пою. Ну, по понятным причинам, там тоскище и так хватает без меня. Хотя мне такие песни...
0: А на радио-то сам Бог велел.
1: Ну, естественно. В общем, песня называется...
0: «Пятница вечером».
1: «Недолга». Теперь немного пусть чего-то жаль, лишь дорога лечит грусть и печаль.

0: повеселее надо немножко, мне кажется.
1: Все хорошее.
0: Ну что, загрустили даже в студии.
1: Не-не-не, это хорошее. Ну,
0: не грустите, ребята.
1: А какая рифма? Позорище и сокровище, а? А? Какая жизненная. Позорище, сокровище, на чем?
0: Это случайно получилось.
1: Не-не, почему случайно? Это все закономерно. Это все рядом. Это все очень рядом, если вдуматься. Я так думаю, что у тебя такое количество песен, что, в принципе, такой нужды в новых каких-то вот... Ой, надо вот выпустить еще какой-то альбом, там еще что-то. Мне кажется, не обязательно. Поэтому ты перешел на прозу.
0: Наверное, да. Нет, почему? Мне как бы и хочется писать. Особенно мы же сейчас вот эти фильмы снимаем, вот, на севера ездим.
1: Да-да-да.
0: А там мы 3 серии делаем, как бы, кино. И такое полноценное кино. И я туда специально пишу новые песни. Хотя Федька меня ругает. Клян, зачем? Давай вот эти споем. Они нам и на концерте пригодятся. Я говорю, Федя, ну понимаешь, в чем дело. Вот как-то для кино писать совершенно другая...
1: Конечно.
0: Я не знаю, вот картина у меня. Я там,
1: конечно, там с видео рядом.
0: Я другие
1: это
0: песни
1: с
0: пишу, понимаешь?
1: Конечно.
0: Вот в этот раз, наверное, придется мне, если все вот у Федьки... Ну, короче, если без него поеду, придется спеть что-нибудь старенькое и такое. Типа там, давно меня просят, там... Ленька Пантелеев или что-нибудь
1: да,
0: такое.
1: О, да-да, это оттуда вообще. Вот. Я, собственно, познакомилась.
0: Шпана фартовая. Ты знаешь, как...
1: Я вот с тобой познакомилась именно вот с этими песнями, да.
0: Ой, ты знаешь, мне вот так приятно вспомнить наше с тобой знакомство такое было веселое. Да и сейчас не грустно.
1: Ну да.
0: Очень хорошо.
1: Конечно. Так, есть у меня предложение сейчас прерваться буквально на несколько секунд. И потом опять вернемся к северам.
0: Вовремя прерваться, все правильно.
1: Да.
2: Живая струна. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

здесь нелегкий. Добытчика труд кормит многих, и уха с разговорами у костерка подсобят только Бог и товарищ да ноги. На севере над нами тоже солнце светит, а на севере. И не беда, что пасмурно и дождичек пока.

нашей северной тундры простор. Тишина лишь кауровых трав, перецветы и под синью медвежьи лапы озер. В киноварь

что радость удвоит и горе осилит. Запиши, и девчоночки здесь хороши.

0: Ах, Анатолий Анатольевич, что же мне с тобой делать? Даже не знаю. У тебя что, не песня, прям опус, целая такая, это роман, аудио. Аудиороман. И, конечно, это очень здорово для живого концерта, потому что там люди начинают и подпевать, и это все, как это, бесовка называется, да?
1: Ну, по крайней мере, да.
0: А для вот. Радио не очень.
1: Отлично, отлично.
0: Нет, я к тому, что моя любимая, как и край, так и песня, Карелия это у нас.
1: Ну, отлично.
0: Не влезает, вот дело-то.
1: Куда не влезает?
0: Она вот в наш...
1: эфир?
0: Да.
1: Ну,
0: да,
1: ничего
0: да.
1: страшного, господи, нет, в следующий раз поем.
0: Ну да, в общем-то, да. Надо поесть как-то, ты же любитель больших и маленьких интриг. Поесть сам интригу. А что такое за Карелия? А что это за песня такая? Сейчас люди раз-раз в поисковичок и... Это
1: ну, самое... вот помните, наверное, долго будет Карелия снится.
2: Ну, ой, красиво.
1: Будет снится.
0: Ой, давайте
1: с
0: сейчас.
1: С этих пор.
0: Какая красивая, да. Ну, все мы напели, да. Давай еще споем ее. Так, друзья мои, давайте, значит, таким образом сделаем, просто чтобы не подводить. Закрепим, значит, пройденное. Участник фестиваля «Бархатный шансон» Анатолий Полотно вместе с Федей Кармановым.
1: Естественно.
0: Это в Турции Белек. 24-30 октября в этом году такой уж совсем бархатный. Обычно в сентябре, а в этом году прямо вот в октябре.
2: Для московского долголетия.
1: Самое то, я вам скажу, как раз там самый бархатный, самый-самый.
0: Самый-самый-самый.
2: Нет, там отлично.
0: Да? Бархатишко.
2: Море теплое.
0: Хорошо. Так, и, значит, книга вышла, «Выход за предел», по всей видимости, можно на любых книжных прилавках.
1: Ну, она есть в интернете.
0: Ну, обычно через
1: да,
0: интернет.
1: И, кстати, она есть аудиокнига.
0: Да ладно?
1: Да,
0: совершенно. А кто начитывает?
1: А, господи.
0: А что меня не позвал?
1: Чуть не сказал Клюев.
0: Я...
1: А мне мужская там тема, ты что, это же...
0: А, ну да. Клюквин, наверное.
1: Нет. Сейчас не могу вспомнить. Она... Очень хороший, талантливый парень. По-моему, он.
0: Клюквин, он Альфа озвучивал. Он из Малого театра, он великий, прекрасный артист.
1: Ну, мне стыдно,
0: и
1: честно
0: он тоже
1: говоря.
0: Аудиокниги озвучил.
1: Ну, представь, просто уже...
0: Вот, уже интересно посмотреть.
1: Давно как бы это уже было.
0: Ну, да.
1: Вот сейчас, даст Бог, закончу все-таки вторую часть этой книги. Тоже толстая получается. Уже 25 глав где-то я написал.
0: Угу.
1: Вот. И он же будет озвучивать, тогда я точно уже вам скажу. Но... Кто же озвучит?
0: Надо чаще встречаться, это во-первых. Так, друзья мои, в этом месте я обычно говорю до свидания. Я желаю всем хороших выходных. Встретимся через неделю, следующую пятницу. И с тебя еще одна песня. И несмотря на то, что «Бархатный шансон» в этом году без парохода обходится, все летим на самолете, там уже делаем мероприятие обратно, а песня называется «Пароход».
1: С большим удовольствием. Как Федя говорит, с плохо скрываемым удовольствием. Для вас, ребята, «Пароход». Время такое как раз. Летние пароходы.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Наконец-то начинается программа «Только для вас». Всех поздравляю с пятницей, если это для вас праздник. В любом случае, день хороший, конец трудовой недели. Впереди летние выходные, которые в Москве обещают быть, как это вот я услышала в одном выпуске новостей, ехала в машине, как это, робкое потепление. Вот. Ну, пусть оно как-то будет посмелее, мы будем рады этому. Плюс 7-909-95-103-0 это наш номер. Пожалуйста, подписывайтесь прямо в тексте сообщения. Меня зовут Юлия Степанова. Сегодня у нас с вами Всемирный день детского футбола, Международный день прогулки. В России отмечается День бабочек. Ну и в животе в том числе.
2: Такой

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Михаил Шуфутинский, последний полет практически в начале программы «Только для вас». Напомню, сегодня пятница, хотя обычно этот день все помнят хорошо. Плюс 7-909-955-103-0 – это наш номер для ваших посланий в мессенджер Макс, смс-сообщений, ну и куда сможете написать доступные каналы связи. Так, добрый вечер, радио «Шансон». Прошу поздравить с получением первого паспорта сына Степана, а дочь Софью с защитой диплома. Дети, мы вами гордимся. Вы у нас лучшие. Любим вас, ваши родные и близкие, и мама Алена, и папа Костя. К следующему сообщению. Добрый вечер. Привет Синицыным и Овсянниковым. Мы на даче в СНТ Зеленоградец. Погода шикарная, настроение отличное. Впереди выходные. Так точно. Добрый вечер, Шансон. Привет из Твери. Меня зовут Виктория. Хочу поздравить свою мамулечку Елену с юбилеем и сказать, что я очень-очень... Наверное, тебя люблю, да? К поздравлениям присоединяется мой молодой человек Дима. Поставьте, пожалуйста, песню Елены Ваенги «Гуцулочка». Поздравляю всех с пятницей. Гуцулочка у нас уже в эфире. Давайте я еще раз медленно. Номер +7 909 955 103 0. Пишите.

Сергей Любавин, один из главных лириков эфира радио «Шансон» в программе «Только для вас». Любимое радио, едем в деревню, слушаем вас и наслаждаемся классной музыкой. Спасибо. Хочу признаться в любви своему любимому мужчине и сказать ему, что я самая счастливая женщина на земле. Мой Максим самый лучший. Он из Нижнего Новгорода. От Анжелы тоже из Нижнего Новгорода. Это хорошо, что вы в одном городе живете. Было бы сложнее, если в разных. Шансон, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашего любимого мужа, папочку, сыночка, братика, попсу его Александра, город Лабинск, Краснодарский край. Краснодарский? Ладно, так написано. Желаем жить до сотни лет, не зная горя, слез и бед, и чтоб с тобою рядом был всю жизнь любимый человек. С наилучшими пожеланиями, твои роднульки. Добрый вечер. У моего брата Николая Соловьева из деревни Люторецкая сегодня день рождения. Ему 45. Счастья, здоровья, мирного неба. Без подписи. Добрый вечер. Сегодня у нашего сына, мужа, папы, друга, кума из села Рагули, Ставропольского края, день рождения. Поздравьте его, пожалуйста, песней в исполнении Ирины Аллегровой «С днем рождения». Это поздравляют жена Олеся, сын Кирюша, кумовья Анюта и Даниил Умрихины, мама Зина, теща Галя и я, папа Вова. С праздником всех, кто появился сегодня на свет. Будьте здоровы, будьте счастливы по возможности под наши песни. Стрелки.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Максим Олейников в эфире «Радио Шансон». Программа «Только для вас» продолжается. Поехали. Добрый вечер. Привет девочкам Елене и Ольге из Нарофоминска, СНТ «Шелковик» или «Шелковик» от Юльчика. Любимое радио, передаю привет мужу Федякину Сергею. Пожелайте нам хорошей дороги. Мы через неделю летим в Египет, от Натальи из Самары. Доброго пути и хорошего отдыха вам. Любимое радио, хочу передать привет моей любимой, единственной девушке по имени Мария. Очень сильно ее люблю. Артур. Привет, поздравляю себя любимую с днем рождения. Желаю крепкого здоровья и привет любимому, родному, дорогому супругу Мартынову Сергею от любящей жены Мартыновой Оксаны, село Красное село. Поставьте, пожалуйста, песню Владимира Ждамирова. Это от Юлии Федоровой просьба такая. Она передает привет всем соседям СНТ Приморья и мужу. Любви, доброты.

Очаровательная Ирина Круг украсила наш эфир. Программа только для вас на радио «Шансон». «Шансон» передаю привет единственной, самой любимой жене Машеньке. Спасибо за каждый день, за тепло нашего дома и за твое верное сердце. Ты моя главная песня и моя судьба. Люблю тебя бесконечно. Твой муж Костенька. Ох, как красиво написал. «Шансон», отдыхаем на даче у друзей. Это прекрасные люди. Зарубин Володя и Попова Елена. Хочется просто так пожелать им всего хорошего. И чтобы друзья их никогда не покидали. С приветом из города Орехово-Зуево. Но вы все равно, Володя и Елене, давайте иногда отдохнуть-то вдвоем. Привет из Перми. Поздравляю своих детей, семью Зубовых с ситцевой свадьбой. Любим вас. Ждем внуков и внучек. Живите дружно и счастливо. Мама Ирина и папа Леонтий. «Шансон», передаю привет моему любимому человеку Владу. Отличного настроения. Впереди у нас классные выходные. Привет из Балахны от Елены. Поздравляем Бреднева Константина Сергеевича с днем рождения. С 11-летием ты самый лучший сын. Успехов, здоровья, благополучия, исполнения всех твоих желаний. Твои любящие родители.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: только любовь.
1: Наше кино тоже продолжается. Программа «Только для вас» на радио «Шансон». Плюс 7-909-955-1030. Наш номер. «Шансон», привет из станицы Новоалексеевской. Сидор или Сидор Алене. Особенный привет от Светланы и Александры. Поздравляю всех с окончанием рабочей недели. Мы всей семьей отдыхаем. Всем отличного отдыха. В выходные дни набраться сил для новых свершений желает Ольга из Беларуси. «Шансон», добрый вечер. Передаю привет моему любимому мужу Сырову Сергею. Гею, он самый лучший, я его очень люблю, от жены Ирины. Дорогие мама Ирина и папа Сергей, от всего сердца хочу сказать вам огромное спасибо за все. За вашу любовь, заботу, поддержку, терпение, мудрые советы. Я вас очень люблю, ценю и горжусь вами. Крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и как можно больше поводов для улыбок. Для улыбок с любовью желает сын Павел. Послушаем песню Александра Устюгова, в исполнении Александра Устюгова, песня Владимира Высоцкого. Взбодримся под вечер.

Следующим сообщением в программе «Только для вас» передаю привет своему отцу Андрею. Поздравляю его с юбилеем. Счастья и здоровья. И всем привет из Твери от Анастасии. Огромный привет есть из Пицунды от Ольги Владимировны. Сегодня прилетела из Красноярска моя лучшая подруга Наталья Кришмарь со своей доченькой Дашей. Хочу пожелать им шикарного отдыха в Пицунде. Я тоже хочу вам пожелать приятного мирного вечера. Услышимся завтра вечером. Ваша Юлия Степанова.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ведь мы с тобой не дружильные. Ой.
1: Эх, разгуляй на шансоне.
0: Посидим-то мы, кто за что?

играл цыган Канакре. Сербияночку на свой лад затянуть уже ремень с пряжечкой.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
2: Под

0: мнениц.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
3: Помню, как счастливым Галапузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мама.

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой,

бы ной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки.

Саранинский порт. И крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт. Холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт. Холодные мрачные трюмы, от качки страдали языка. Ребята!

бил прямой наводкой, точно пулемет, разрывая глотку, бил, стреляя в лоб. Разлетелись в клочья синие глаза, заливало поле.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель Титаник Делюкс, гольф билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: июня дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

знаешь, в общем, наши здесь и не такие уж родные. У каждого свои дела, заботы, день, ностальгия. Я тоже вроде бы прорвался. Работа, дом.

0: радио Шансон.
1: Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Бабочка летает в запретке, как ей от весны не балдеть. А мне еще две пятилетки на бабочек в запретке глядеть. В синем небе, как в сковородке, жарится солнце, блин. Мы с ней по первой ходке жить в эту жизнь пришли.

когда-то бродят вдоль по краю земли. Крылья у них изломаны, смяты, или на свече обожглись.

могу. Птицы, грозд, тучи и пух. Две пятилетки немного, если сосчитаешь до двух.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

0: Последний тур в июне. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

тебя дразнить опасно. Душа вселенной шире, ужасное с прекрасным. Соседи по квартире, он был крутым и сильным, он рвал врагов на части. Она была красивой, она хотела счастья.

если просто не рви. И не рвать, если сердце болит. Нашла коса на камень, и он однажды летом ушел за облаками.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18.